0: stuff in there.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только почему по ночам кукла

летал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

times. Экро. Радио.

0: Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Вагон Кагальянка, а также еще ряд микрорайонов Нижнего Тагила останутся без холодной воды на трое суток. Для них с 24 по 26 июля организуют подвоз воды. По точкам будут колесить 3 цистерны. Каждая будет ожидать в течение получаса, после чего отправится на следующий адрес, рассказали информагентству «Всеновости» в компании «Водоканал НТ». Жители просят подходить ко времени, указанному в графике, чтобы соблюсти расписание подвоза. Масштабное отключение холодной воды связано с остановкой на ремонт Черноисточинского гидроузла и обновлением сетей в черте города. На предприятии ранее уточняли, что работа запланирована с 6 утра 24 июля до 23:59 26 июля. За это время поменяют запорную арматуру на гидроузле и трубах. Также бригады переврежут водопровод диаметром 600 мм по восточному шоссе. 62-летняя туристка из Невьянска погибла в результате урагана на реке Чусовая. Вечером 22 июля еще одна пострадавшая отделалась переломом. Всего в сплаве участвовали более 100 человек из Нижнего Тагила, городов Свердловской области и регионов. Как рассказали информагентству «Всеновости» участники поездки, вместе с организаторами из компании «Штурм» они остановились у камня Амутной, где разбили палаточный лагерь. Стихия обрушилась за считанные минуты. Прогнозы не предвещали ураганного ветра. По данным Свердловского следственного комитета, туристы спрятались от дождя в палатках. На одну из них рухнула береза. Находившаяся там 62-летняя женщина погибла. В поездку она отправилась вместе со своим 43-летним сыном. Он не пострадал. Еще одна пострадавшая предварительно поскользнулась и получила перелом. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть человека. Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. С 20 часов 22 июля до 20 часов 24 июля в регионе на фоне безветрия будут плохо рассеиваться вредные примеси, сообщает Уральский гидрометцентр. В этот период из-за слабого перемешивания воздуха в атмосфере возможно накопление загрязняющих веществ, что может привести к образованию смога над городами. Предприятия региона на это время должны сократить выбросы. Во время действия режима так называемого «черного неба» также нельзя останавливать системы газоочистки для планового ремонта, допускать залповые выбросы, проводить пусконаладочные работы и испытания оборудования. Свердловские грибники сорвали настоящий джекпот. Лисички в этом сезоне идут ведрами. Одной корзины уже не обойтись, в ход идут мешки, тазы и даже ванны. Особенно богатым на золотой гриб оказались леса в сторону Каменско-Уральского, Красноуфимска, а также в направлении Невьянска. Некоторые грибники признаются, что запас

0: Пару часов набирают по 30-40 килограммов. Лисички растут буквально повсюду – на полянах, вдоль тропинок и даже у обочин лесных дорог. Опытные тихие охотники советуют не упускать момент. Погода стоит теплая и влажная, значит, урожай будет только расти. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня слабый западный ветер дует на Среднем Урале. Немного облачно, днем и вечером вероятны дожди. Температура утром 22 градуса, днем воздух прогреется до плюс 28.

0: А вот знай, что ты прекрасна и в красном платье, и в белом, и бирюзовом, и зеленом, и даже черном. Всем привет, доброе утро.
1: Всем доброе утро.
0: Вот, всем девушкам особенный комплимент от Александра Данилова, который проснулся, который услышал эту песню и понял, что, ну, и вспомнил, что любая девушка прекрасна.

0: Прекрасно в любом платье, а без платья еще прекраснее.
1: Я вот прямо ждала, когда ты это скажешь. Думаю, скажешь или нет? Ну вот все-таки сказал. Доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Икарадио. Ну что, друзья, пятница подкралась, подползлась незаметно. А вот она уже, мы ее встречаем. Доброе утро, 7.14 на наших эфирных. Ну что?
0: Что, я вам, знаете, что скажу? У нас в студии просто как будто бы праздник. У нас, во-первых, шары красные, точнее, оранжевые.
1: Оранжевые,
0: да, потому что фестиваль рыжих будет на следующий, ну, как в эти выходные. Я сегодня планирую покрасить бороду в рыжий цвет.
1: Вот такой эксперимент.
0: Эксперимент, да. Мы потому что вчера говорили, Алина меня ловила, говорит, а давай-ка, а вот сделай-ка, а вот пойди.
1: Нормально.
0: Я возьму и сделаю.
1: Я же... Ну ты подумай.
0: Ну я еще подумаю, да, может быть там чуть-чуть сделаем, пару локонов сделаем.
1: Локонов.
0: Вот сейчас, ну как, не знаю, как перьев. Как это называется?
1: Пару волосинок.
0: Волосинок, да. Ну, в общем, в течение сегодняшнего эфира я буду это потихонечку делать. Так что, если что-то я молчу, это значит, я занят. Алина у нас прекрасно сидит. У нее такая шикарная прическа, такие шикарные волосы, такие шикарные волны.
1: Вот это локоны называются. Да, вот это локоны.
0: Локоны, как будто бы волны прямо. Я ее спросил, сколько ты на это тратишь по утрам?
1: Да ни секунды.
0: Оказывается.
1: Чтобы я потратила на это утром хоть минуту своего времени, когда я могла поспать ни за что. Значит, я все делаю с вечера вообще, абсолютно все. Мою голову, делаю там прически, готовлю одежду, забираю сумку, все-все-все делаю с вечера, чтобы на утро ни капля моего сна, ни минуты не потратилась на все на это. Поэтому, да.
0: Вот, отличный лайфхак, девочки, вы вообще удивляете. Удивительные вы существа, удивляете.
1: Ну
0: как
1: да.
0: Вы умеете? Мало потратить времени и прекрасно выглядеть. Желаем всем этого. Вот именно так. Именно так. Именно каждый день. Так, ладно, комплимент с комплиментами закончили. Кстати, еще один комплимент. Но в этот раз Олегу Газманову. У него же день рождения недавно был.
1: Да, мы недавно обсуждали, что Олегу Газманову 75.
0: 75, представляете, по-моему, позавчера это было. Или позапозавчера.
1: И мне тут попалось видео вчера с официального аккаунта Олега Газманова. Как он отжимается 75 раз.
0: Да, и он говорит, каждый год прибавляю по одному разу.
1: Да, и просто я сохранила это видео, чтобы показать коллеге своему.
0: Я посмотрел только что, вот как раз перед выходом мы посмотрели.
1: И да, и сначала, ух, да какие 75,
0: да
1: ты что, да нет.
0: Да ладно, я
1: как
0: знаю,
1: настоящий,
0: сколько, что значит
1: настоящий,
0: да.
1: Козерог посчитал во время видео, что все точно, что действительно Олег Газманов отжимается 75 раз. Но он выглядит потрясающе, просто невероятно. У него столько энергии, силы и вообще, ну, коллега, не соври.
0: Ну и терраса у него красивая. В лесу.
1: Ну, это да.
0: На воздухе. Ну, в общем, это. Желаю всем тоже отжиматься хотя бы 70. Ну, да хотя бы не 75 раз, но хотя бы там 40, 30, 20, 15. Но делать это регулярно, потому что ничего себе. Но если Газманов 75 отжимается 75 раз, то, ребят, надо заглянуть на свои показатели. Это надо задуматься. Давайте, всем хорошего дня, бодрого дня. Отжимаемся, слушаем музыку, поехали.
2: Доброе утро. Вставай вместе с Экорадио. Твой день начинается.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Только 31 июля в Светофоре. Камбала всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
6: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
7: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
8: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так он же не шутит. Он же там что-то разводит какие-то. Чем ты будешь красить бороду?
1: Слушай, я не знаю. Я вчера специально зашел в специальный магазин, который всем этим занимается.
0: Так.
1: Для меня это открытие. Я не знаю. Мне сказали, что смешиваете два ингредиента какой-то. Какие-то два ингредиента. Это одно смешиваете с другим. И все. И, пожалуйста, наносите.
0: Я в этом не хочу принимать никакого участия.
1: Я специально сяду на край стола. Так, ну а что, век живи, век учись.
0: Ну вот у Александра Данилова, например, планы на выходные такие: покорить всех новым образом. А какие у вас планы на выходные сегодня? Потому что пятница, самое время строить эти планы. Выясняем сегодня во ВКонтакте, у нас запущен опрос в нашей официальной группе, какие планы на выходные именно у вас.
1: Да.
0: Делитесь.
1: Поспать,
0: дача, прогулки, встречи с друзьями,
1: съездить.
0: Да.
1: Какие еще варианты? Ну вот на фестиваль сходить, например.
0: На фестиваль сходить.
1: Может быть, все-таки покорить эту автозаправочную станцию.
0: Возможно.
1: За выходные.
0: Но
1: масса мероприятий.
0: Никаких планов, тоже планы.
1: Так, никаких планов точно.
0: Да.
1: Да, планы внутри планов, как говорится в Дюне. Это тоже планы.
0: Ну или наконец-то выспаться, это тоже прекрасно.
1: О, вот это мое первое действие, которое я сделаю в выходные, наверное. Это буду спать.
0: И никуда не спешить.
1: И никуда не торопиться.
0: Обидно, потому что погода пока хорошая, как-то спать, ну.
1: Жалко.
0: Да, жалко.
1: Не
0: знаю, но я тоже буду участвовать в фестивале на этих выходных, только в Екатеринбурге, в фестивале домашних животных. У нас уже готов с Патриком костюм.
1: Вот, мы с тобой сделаем фотографии и потом сравним.
0: Как у кого прошли выходные?
1: Слушай, это тоже отличный план на выходные. Если наши вдруг слушатели, кто сейчас строит планы на выходные и подумает, что вот у него будет как-то, и у него выходные пройдут классно, скидывайте нам тоже, в понедельник уже, фотографии о том, как прошли выходные.
0: Да, отлично.
1: Я думаю, что наша тема где-нибудь как-нибудь будет пересекаться, мы обсудим, посмотрим. Ну, а если у вас есть свое желание рассказать какие-то о своих планах на выходные на эти, мы с удовольствием примем звонок.
0: Да, добро пожаловать. Либо на
1: 416666,
0: да,
1: это в студию.
0: В группу ВКонтакте, пишите комментарии. Ну а если у вас планы поплавать, например, как у группы BTS, которая прямо сейчас будет у нас, в ваших динамиках, то тоже прекрасно.
1: Тоже классно, да. По-моему, там линевку официально сказали, можно купаться.
0: Все отлично. Значит, плаваем. Swim прямо сейчас.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
3: Смотри, это же белцы X50+.
2: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
4: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
5: Реклама. Молодой делов не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности в отделе продаж.
6: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
7: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
8: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
9: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Мы вот вчера с коллегой выяснили, что рыжий цвет волос вообще очень редкий. Всего 2% земли обладают таким прекрасным, ярким цветом.
1: Ну, а скоро будет 2% плюс один человек.
0: Плюс один человек, который сейчас мешает краску с оксидом в прямом эфире. Ну вот прямо, я вот говорю, прямо он сейчас. Да, это делает вилкой.
1: Ну, вилка, а чем еще смешивают различные ингредиенты? Ты когда утром творог делаешь, ну, творог смешиваешь,
0: говорит,
1: с чем?
0: Как будто бы я вот завтрак себе готовлю, в принципе, то же самое получается.
1: Да, народ, кто никогда не красил себе или кому-то что-то, скажу так, ничего сложного, смешиваешь два ингредиента, то же самое, что сметану с джемом утром вот делаешь, вот то же самое получается.
0: Ну, в принципе, да, ну, такое легкое утро.
1: Цвет только мне не нравится, какой-то он...
0: А что?
1: Ну, не рыжий, а какой-то...
0: Ну, цвет сомнительный, да, правда.
1: Сомнительно, да. Ну, ничего, если что, все перекрасим.
0: Я причем хочу отметить, что краску-то ты хорошую купил.
1: Да.
0: Ну, неплохую.
1: Ну, я, знаете ли, все, стараюсь.
0: Он там еще краски добавляет. В общем, друзья, ну что, у нас готовится шикарный ролик о том, как Александр Данилов
1: с ума сходит.
0: Сходит с ума, да.
1: Пятничное схождение с ума. Готовимся к выходным, но почему бы и нет.
0: Он еще говорит, давай, снимай. Достал свой рюкзак огромный, походный. Я не знаю, что он там хранит.
1: Мы такие, мы подготовились, все грамотно.
0: Это я поняла. Начал доставать все свои вот эти вот вещички, чтобы произвести покраску бороды.
1: Щеточки.
0: Щетки, зеркало, фен даже принес.
1: Ну, конечно, кто тут за меня все позаботится?
0: Никто, кроме тебя, конечно.
1: Никто, кроме меня.
0: И, в общем, краску и оксид он принес в пакете от хлеба, знаете. Ты как настоящий этот скуф. А у тебя пульт тоже в этом?
1: Нет.
0: В пленке, нет?
1: Нет, не в хлебном пакете, нет. Он в пакетике есть, в котором в пятерочке, знаешь, эти булочки, которые там, бесплатные пакетики. Там,
0: а, да.
1: Они просто прямоугольные, удобные как раз.
0: Ты собираешь пакеты от хлеба, я буду знать и буду тебе приносить, коллега.
1: Не, ну просто я не выкидываю, я как бы забочусь об экологии, все такое, не выкидываю их и держу, чтобы, ну, пригодятся.
0: Ой, какой
1: кошмар.
0: Ладно,
1: слушай, давай, я пошел делать, потому что я
0: да
1: на
0: бумажной тарелке,
1: да, и, по-моему, она немножечко окисляется.
0: Все, ладно, друзья, мы пошли дальше
1: сейчас
0: экспериментировать. 5 утра, давай сбежим прямо сейчас.
1: Это ты нам?
0: Да, это я.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Это радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
1: В 33 комода щедрые выходные!
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроков, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, всем еще раз здравствуйте и приветище. И, в общем, мы говорим о гороскопе. Гороскопище на пятницу. Пятница пройдет под знаком завершения, освобождения от накопившегося напряжения. Именно такое, такой вот посыл от звезд. Подробнее по каждому сейчас.
2: Да, Овны, утром вы можете почувствовать, что окружающие действуют слишком медленно. Желание ускорить события окажется сильным, однако давление на коллег или близких вызовет сопротивление. Просто оставьте окружающим пространство для самостоятельных действий, Овны.
1: Тельцы, эта пятница поможет разобраться с материальными вопросами. Вы сможете пересмотреть расходы, найти более выгодный вариант покупки или решить проблему, связанную с оплатой, ну или документами. Особенно полезно проверить регулярные платежи и услуги, которыми вы почти не пользуетесь.
2: Близнецы, сегодня в профессиональной сфере важно не разбрасываться обещаниями. Сегодня вы легко увлечетесь чужой идеей и согласитесь на задачу, которую потом придется выполнять в спешке. Ну а ближе к вечеру хорошая новость поможет забыть о рабочем напряжении и, возможно, также знакомство, которое окажется полезным не сразу, а спустя некоторое время.
1: Раки, сегодня вам может понадобиться больше тишины и личного пространства. Не все окружающие сразу поймут ваше настроение, поэтому лучше спокойно объяснить, что вам необходимо, ненадолго снизить темп и не исчезать без объяснений.
2: Львы, пятница даст возможность проявить себя в необычной ситуации. Возможно, придется быстро заменить коллегу, ну или другу помочь, или что-то еще. Не растеряйтесь, помогайте. В личной жизни вероятен яркий момент, комплимент, приятный сюрприз или встреча, которая значительно улучшит настроение.
1: Девы, сегодня вы сможете завершить сразу несколько небольших дел, которые долго откладывали. Каждая из них по отдельности казалась незначительным, но вместе они создавали ощущение постоянной незавершенности. И звезды советуют вам: завершите все, что было, все, что накопилось, но не ищите новые поводы держать себя на напряжении.
2: Весы, и пятница поставит перед вами вопросы, чего вы хотите от ближайшего будущего. Возможно, придется выбрать между привычным комфортом и возможностью, которая выглядит интересно. Интересный, но пока не дает гарантий.
1: Скорпионы, сегодня вы можете почувствовать скрытое напряжение в отношениях с коллегой или близким человеком. Не пытайтесь игнорировать его, но и не начинайте разговор с обвинений.
2: Стрельцы, эта пятница способна нарушить первоначальные планы, но перемены окажутся скорее приятными. Ну а в личных отношениях полезно добавить немного легкости.
1: Козероги. Сегодня вы будете настроены на результат и сможете закрыть

0: важный рабочий момент. Однако не пытайтесь закончить абсолютно все. Некоторые задачи потребуют свежего взгляда, который появится только после полноценного отдыха.
1: А Водолей, пятница принесет свежую идею, которая поможет изменить привычный рабочий процесс. Ну а вечером, вероятно, неожиданные планы, и чем меньше вы будете держаться за заранее продуманный сценарий, тем интереснее пройдет время.
0: Рыбы, сегодня вы будете особенно хорошо чувствовать настроение окружающих. Это поможет вовремя поддержать человека или избежать ненужного конфликта. Однако не позволяйте чужим переживаниям полностью заполнить ваш день. Совет дня: проявляйте чуткость, не отказываясь от собственных планов и желаний. Что, поддержишь?
1: Коллега, я поддерживаю тебя во всем вообще. Иди бороду смывай.
0: Да, я, кстати, сейчас сижу, крашу бороду, потому что я на слабо проспорил Алине вчера. Она сказала, покрасишь, а я говорю, покрашу. Все?
1: Ну все. Девочка в цветах прямо сейчас.
0: Да, в следующем часе новый Александр здесь.
2: И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: А между тем, на Среднем Урале уже 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Жителям Свердловской области рекомендуют не употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды, выращенные на участках, которые оказались затоплены во время паводка. Даже если плоды выглядят нормально, они могут представлять опасность для здоровья. По словам замначальника Ирбитского отдела Роспотребнадзора Олега Лебедева, если огород оказался в зоне подтопления, весь урожай придется уничтожить. В Роспотребнадзоре также предупредили об опасности рыбы, погибшей во время паводка или оказавшейся на подтопленных территориях. В ней также могут находиться болезнетворные микроорганизмы. Жителям напомнили, что после паводка нельзя пить сырую воду из скважин и колодцев. В эти источники могли попасть стоки выгребных ям, кладбищ и помоек. Перед употреблением такую воду нужно кипятить не менее 5 минут, а лучше всего временно перейти на бутилированную воду. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, вводящие временные ограничения для граждан, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения назначенного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты Федерального собрания. Новые меры будут применять к осужденным к приговору суда или привлеченным к административной ответственности, в том числе за нарушение законодательства об иноагентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению антироссийских санкций или участие в деятельности нежелательной организации. Глава Невьянского муниципального округа Александр Берчук принял решение досрочно сложить полномочия. Вопрос об отставке депутата окружной думы могут рассмотреть уже в эти дни. Заявление написано по собственному желанию. В качестве причины источники УРАРУ называют состояние здоровья главы муниципалитета. Сейчас депутаты ожидают решения областных властей о том, кто станет новым руководителем округа. В ближайшее время в Невьянск может приехать группа чиновников из Екатеринбурга, чтобы обсудить кандидатуру будущего главы. Александр Берчук возглавляет Невьянский городской округ с весны 2017 года. До этого он дважды избирался председателем местной думы в 2010 и 2012 годах. Почти каждый второй соискатель в Уральском федеральном округе заранее изучает информацию о руководстве компании, прежде чем принять решение о трудоустройстве. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter и сервиса DreamJob. Согласно исследованию, для 45% кандидатов публичность руководителя играет важную роль при выборе работодателя. У 33% открытость топ-менеджмента вызывает доверие к компании. Еще 12% признаются, что испытывают гордость за будущего работодателя. При этом почти половина опрошенных отмечают, что открытость стиль общения начальства повышает желание работать в компании. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода, температура воздуха днем 28 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, ветер западного направления. Вечером возможен небольшой дождь.

0: Но его не остановить сейчас просто. Не остановить. Так, ладно. Доброе утро. Алина Геринг, Александр Данилов, который меняет свой имидж прямо в прямом эфире. У нас пятница сегодня.
1: 24-е
0: уже число. Ну и, конечно же, обсуждаем, какие праздники сегодня отмечаются. Ну вот...
1: День безумных поступков отмечается сегодня.
0: Нет, слушай, такого нет. Ты как-то это опоздал.
1: Это я сам себе придумал.
0: Ну, видимо, да. Международный день заботы о себе. Вот это вот потрясающая история, потому что, мне кажется, в погоне, в гонке с работой, заработком денег, семьей, детьми, мы забываем о себе. Вот я прямо пропагандирую вас сегодня, не знаю, записаться на массаж, например.
1: Или сходить в любимое кафе.
0: Сходить в любимое кафе, съесть любимое блюдо или десерт.
1: Даже после 6 часов, да, я думаю, ничего страшного не будет.
0: Это даже нужно после 6 часов.
1: В этом вот вся и фишка.
0: Да, ну, в общем, провести этот день так, чтобы вы действительно расслабились. Потому что, ну, вообще, в принципе, такие дни нужно всегда устраивать, но сегодня особенно. Так, день рождения растворимого кофе.
1: Уже целых 88 лет.
0: Это здорово.
1: Отмечается. Кстати, именно растворимый кофе стал популяризатором этого всего дела. Почему? Потому что раньше

0: ну, не могли мы в больших промышленных масштабах продавать. А вот когда научились гранулировать и вот это все, чтобы сделать растворимое, тогда пошло потом засилие кофе.
1: Кофе. День заглядывания в будущее.
0: Сколько там открытий чудных готовит просвещение века и будущее наше будет лучше.
1: Иногда лучше не знать, просто жить свою жизнь и не знать, что там будет в будущем.
0: Ну да, максимум, что мы можем сделать, это написать письмо в будущее.
1: Ну это да. Или сделать карту желаний.
0: Или карту желаний.
1: День флориста еще сегодня отмечается. Дорогие флористы, дорогие феи, красоты, тоже мы вас поздравляем. Ну, как без вас? Вы...
0: Особенно 8 марта.
1: Да, вообще любой другой день, не обязательно в праздник. Поэтому, друзья, вот такие вот, да? Такие вот праздники сегодня.
0: Именно вы, флористы, помогаете нам делать подарки. Сегодня, кстати, еще день подарков, Народный день подарков отмечается.
1: А вы можете даже себе цветы купить.
0: Да, и скажите, я для себя самый главный подарочек. Тем более мы же сегодня заботимся о себе.
1: Ой, как хорошо.
0: Всех с праздником.
1: Ой, как хорошо.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама. Повод для оферты не оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну а если становится скучно, то сам себе сделай праздник. Праздники, которые сегодня мы уже обсудили. Себя мы тоже немножечко веселим. Напомню, что вчера меня Алина подловила, и я решил покрасить бороду. Она говорит, а слабо покрасить? Я говорю, а не слабо. И сделал это. Вот теперь я с крашенной рыжей бородой.
1: Ну, я тебе скажу, тебе неплохо. В принципе, даже очень... Даже очень пойдет.
0: Ну и слава богу.
1: Так бородой все не ограничилось, и в ход пошли и брови.
0: Ну для концепции образа, для общего образа. Это же нужно законченный, чтобы образ. Но это единственные крашеные места. Так, ладно, это самое. В общем, делайте себе развлечения. А почему бы нет? Лето, время, можно и подурачиться. Тем более, всегда это можно исправить. Конечно же, если дурачимся с такими моментами, что можно это все подправить, что такое не радикально, не сильно, то почему бы нет? Сделайте себе приятное, повеселитесь, поднимите настроение, включите любимую музыку. Филат Фикарас примерно об этом же пели, мы об этом же всегда говорим.
1: Да, я тут новость прочитала, что госуслуги хотят превратить в социальную сеть.
0: Ой, ну куда еще усложнение, а? Ну зачем? Еще усложнять.
1: Вот смотри, ты заходишь в госуслуги, можешь пообщаться с друзьями, там общая группа.
0: Это не то место, где я хочу общаться с друзьями в госуслугах.
1: Фотографии отправлять, как ты бороду красишь.
0: Может быть, штраф за него оплатить?
1: И тут же штраф можешь оплатить, и тут же записаться там,
0: Штраф, за, да, вот там не пристегнутый ехал, да, тебе пришла фотография, ты выложил ее.
1: Да.
0: Сколько лайков набрал, тебе сколько минусов.
1: О, слушай, прикольно.
0: Собираю донаты, уважаемые мои друзья, пожалуйста, помогите оплатить штраф.
1: Один лайк минус 100 рублей.
0: Да, 5 лайков, вот уже, и ничего страшного.
1: Слушай, нормально.
0: Нормально, хорошо. Эх, если бы наши законодатели нас слышали. Ой, если бы они нас слышали и прислушивались бы, мы уже бы еще столько законов напридумывали. Мы иногда как скажем, потом думаем, ой, не дай бог такое придумать.
1: А мы генерируем мысли очень быстро. Нам только дай повод.
0: Да. Так, ну, не знаю.

0: Да, госуслуги это, конечно, место такое, куда мы заходим. А некоторые же еще до сих пор не умеют пользоваться. А да. Там же еще проблема. Же, а если пароль забудешь? Там же целый квест нужно пройти, чтобы его восстановить.
1: Ну, ты не забывай, да записывай.
0: Записывай. Это как некоторые у меня знакомые записали пароль длинный от биткоин-кошелька.
1: И что случилось?
0: Теряли, конечно, бумажку.
1: Так а зачем на бумажке-то?
0: А на чем еще там столько цифр?
1: Так надо на бумажке, плюс эту бумажку сфотографировать
0: и в сейф положить. Ну так кто ж знал-то тогда-то далекие эти времена, что это надо было так сделать. Записали на листочке где-то в блокнотике, и все, блокнотик ушел, вот и сейчас... куда, где его? Не могут подобрать, ушли биткоины.
1: Ну, ты бы не забыл.
0: У тебя записаны пароли? У меня пароли записаны. Во всяком случае, я знаю, где лежат те блокнотики и те записи, на которые записаны пароли, где их можно найти. То есть, в каком пакетике лежит такой блокнотик.
1: От какого хлеба лежит, да?
0: Да.
1: Это я к чему? Потому что, раз у нас такой был эксперимент с покраской бороды, коллега достал свой большой рюкзак, и из него стал вытаскивать фен, зеркало, расчески, вообще все. И краска с оксидом для окрашивания бороды у него лежала от хлеба в пакете. Знаете, вот этот вот хлеб. Пакет от хлеба.
0: Ну, потому что он самый распространенный этот пакет.
1: Я не могу. А ты их моешь, знаешь?
0: Да нет, конечно.
1: Моют и сушат еще пакеты.
0: Нет, они сейчас такие все чистые. Чистенькие, сухие. Не надо вот этого все делать. Я не знаю, почему у него такой акцент именно на хлебном пакетике.
1: Потому что это странно. Ну, это такое.
0: Мне кажется, нормально. Да. Я тебе скажу еще. Я еще эти пакеты использую за собакой, когда хожу, убираю.
1: Ну, есть специальное же отдельное.
0: Ну, а зачем, если этот идеально подходит по размеру, по форме и по содержанию?
1: Коллега, я буду приносить тебе пакеты от хлеба.
0: Хорошо, приноси. Найдем применение каждому пакетику.
1: Я 100% уверена. Ни один пакет не пропадет.
0: Не пропадет, все пойдет в дело. Все, что нужно, будет там, где нужно.

0: Вот это номер.
1: Так, вот это номер. Время вручить подарки нашим автомобилистам, если таковые совпадут, владельцы автомобиля совпадут с теми цифрами, которые мы сейчас скажем, да?
2: Да, у нас генератор случайных чисел уже вовсю начал свою работу. Давай остановим. Давай остановим.
1: Ух ты, какие цифры красивые получили сегодня.
2: Какие?
1: А ты видишь?
2: Нет.
1: А, потому что шарики, потому что шариков у нас много, поэтому Алина не видит. А у нас сегодня 393. Следующие комбинации. 393 или 339 или 933. Вот с такими красивыми номерами, если ваш автомобиль, то звоните нам по телефону 41-66-66.
2: Да, мы с вами пообщаемся и подарим крутой подарок от Карадио. Все очень просто.
1: Да, ну вы нам еще расскажете, какие у вас планы на выходные.
2: Обязательно.
1: Поедете вы куда-то.
2: Обязательно.
1: Или поставите своего железного коня где-нибудь отдохнуть, там помоете его, почистите, пусть он отдохнет за выходные, чтобы в течение недели вас там дальше возить. Кормить, поить, доить.
2: Вот это да. Забирать время.
1: Время.
2: В очередях.
1: Да, денежные знаки.
2: Да.
1: Ну вот, все, вот это все, что мы любим. Так, что у нас, еще раз напомню, значит, цифры. 393, 339 и 933. Вот такие вот комбинации.
2: Отличные.
1: Угу. Так, что у нас тут и произошло из мира автомобилестроения? Ну, в принципе, уже 4 дня как назад выпустили новость о том, что АвтоВАЗ запустит серию новую Ладу Нива Легенд. Legend. Нива Legend. Лада Нива Legend. Так, а что же у нас, как же борьба с этими, и, ну, то, что английскими буквами нельзя писать?
2: А не знаю.
1: Почему это вот у нас
2: почему легенда, не легенда?
1: Легенда пишется, да, Legend. Еще и Лада пишется на английском, и Нива. Мы же для внутреннего рынка ее продаем, почему мы ее тогда все на английском должны писать? Пишите русскими буквами. Лада, Нива, Легенда.
2: Коллега, мне кажется, ты не там работаешь.

0: Мне кажется, тебе надо куда-то вот, вот куда-то туда.
1: Туда?
0: Да.
1: За Кудыкину гору?
0: Туда. Вот, воровать помидоры.
1: Да, да, да.
0: Особенно с такой бородой.
1: Ой, похоже, да. Похоже, придется, да. Ну а что, лето, лето время, это время. Лето — это маленькая жизнь. Поэтому...
0: Ой, ну ты что сегодня такое? Цитаты, цитатки.
1: Да.
0: Разбрасываешься.
1: Рыжий фонд цитат.
0: Цитат Александра Данилова, да. Понятно.
1: Так. В Российской Федерации предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах. О, а вот это вот хорошее заявление. На качественных дорогах.
0: А это где?
1: А это... Вот это вот хороший вопрос. А это там,
0: что, нет,
1: где...
0: Что значит качественная... Нет, подожди. Как, что значит качественная дорога? Это, такое понятие-то, растяжимое.
1: Угу. Вон я вчера проехался по улице Газетная, односторонке.
0: А и... там, ну, там ремонт делают.
1: Там даже его не делают.
0: Да, делают, даже... делают.
1: Ну, так, а, так там же, там ни в одну сторону не пройти, ни по тротуару, ни по везде, ни по счету.
0: Ну, же, что, процесс как? Запущен.
1: Так как это вообще жить-то? Вообще?
0: Так, ну, подождать.
1: Не знаю, не знаю, очень сомнительно все. Там прямо такая длинная улица, и все вообще невозможно не пройти. Ни...
0: Чтобы сделать качественную дорогу.
1: Ну, как-то глобально все раскорочено, но ничего, никаких вариантов прохождения.
0: Ну, все, не бубни, говорю же, делается.
1: Ой... В общем, значит, законодатели предлагают при установке скоростного режима учитывать категорию дороги, количество полос и наличие разделительных барьеров, освещение, пешеходные,
0: да,
1: переходы,
0: ладно,
1: и статистику аварий на конкретных участках.
0: Что?
1: Вот так вот.
0: Статистику? Я не хочу даже это читать перед поездкой.
1: Я не хочу в эту статистику попадать, самое главное.
0: Ну, это да. Ну, и читать это перед поездкой я тоже не хочу.
1: Ну, тут, видишь, за тебя займутся, есть кому заняться этими делами. Люди, которые ездят... Ну, специальными опознавательными номерами.
0: Я поняла, я поняла.
1: Они об этом и думают. Они думают, знают, где проехать.
0: Так, ну
1: и
0: что, подарок остается.
1: Похоже, да.
0: У нас
1: да, похоже, да. Да, красивые цифры 393 или 339 или 933 где-то стоят на парковочке, либо где-то стоят на улице.
0: А может быть, владелец ездят. Такого красивого номера уехал отдыхать в отпуск.
1: Вот. Да, хорошее дело.
0: Так, так есть.
1: Так и надо,
0: уверена,
1: делать. Так,
0: да,
1: и нужно делать, если на выходные у вас есть возможность куда-то поехать, а почему бы и нет, ну, либо посетить какое-то красивое место, почему бы это не сделать?
0: Да, ну, и тогда напишите нам, куда хотите съездить, мы, может быть, тоже это местечко возьмем.
1: Может быть, даже вместе там окажемся? Со слушателями, я имею в виду.
0: Ну, так да.
1: С теми, которые напишут. Все возможно.
0: Группа во ВКонтакте, пожалуйста, пишите под опросом, будем ждать.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Ух, какие скидки!
5: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
5: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
6: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
7: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про инициаторы акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
8: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свая железобетон, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
9: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: А у нас информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих ТРЦ-депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourism.nt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма, ТРЦ-депо и детский центр Эньки-Беньки. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
1: Ну вот я не обладатель рыжей бороды, но благодаря техническим средствам и краскам...
0: Ты взял и сделал.
1: Как будто бы оттенок у меня появился. Да, взял и сделал. И еще я думаю, что и собаку я покрашу свою. И буду там в воскресенье. Ну, на 90%. На 95%.
0: Собаку не трогай лучше.
1: Не трогай
2: собаку. Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
4: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя! Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эльгородио.
1: Гороскоп. Гороскопище на сегодня, на самую лучшую пятницу этого лета. Пусть эта пятница будет самая лучшая для вас, мы вам зарядили ее.
2: Да, чуть подробнее прямо сейчас. Овны, утром вы можете почувствовать, что окружающие действуют слишком медленно. Желание ускорить события окажется сильным, однако давление на коллег или близких вызовет сопротивление. Совет от звезд. Оставляйте окружающим пространство для самостоятельных действий.
1: Тельцы. Эта пятница поможет разобраться с материальными вопросами. Вы сможете пересмотреть расходы, найти более выгодный вариант покупки или решить проблему, связанную с оплатой и документами. В работе не стоит начинать масштабное дело. Перед выходными гораздо эффективнее довести до конца уже начатое.
2: Близнецы. День принесет много общения, причем часть разговоров возникнет совершенно неожиданно. Вам могут написать люди, с которыми вы давно не поддерживали связь, или предложить встречу, не входившую в первоначальные планы.
1: Движемся дальше. Раки. Сегодня вам может понадобиться больше тишины и личного пространства. Не все окружающие сразу поймут ваше настроение, поэтому лучше спокойно объяснять, что вам необходимо ненадолго снизить темп. А вот рабочий день подойдет для самостоятельных задач, анализа информации и завершения дел, где не требуется постоянное участие других людей.
2: Львы. Пятница даст возможность проявить себя в необычной ситуации. Возможно, придется быстро заменить коллегу или друга помочь, либо представить общую работу, или взять инициативу на себя. Но вы не стремитесь сделать все идеально. Сегодня окружающие оценят вашу способность сохранять уверенность и находить решение в меняющихся обстоятельствах.
1: Девы, сегодня вы сможете завершить сразу несколько небольших дел, которые давно откладывали. Каждая из них по отдельности казалась незначительным, но вместе они создавали ощущение постоянной незавершенности. Ну а вечером не составляйте новый список обязанностей на выходные. Оставьте хотя бы часть времени свободного от полезных занятий.
2: Весы, пятница поставит перед вами вопрос, чего вы хотите от ближайшего будущего. Возможно, придется выбрать между привычным комфортом и возможностью, которая выглядит интересной, но пока не дает гарантий. Но вечер подойдет для красивого отдыха, прогулки, встречи с друзьями или посещения места, где вы давно хотели побывать.
1: Скорпионы. Сегодня вы можете почувствовать скрытое напряжение в отношениях с коллегой или близким человеком. Не пытайтесь игнорировать его, но и не начинайте разговор с обвинений. На работе хорошо решать вопросы, требующие сосредоточенности и конфиденциальности.
2: Стрельцы. Эта пятница способна нарушить первоначальные планы, но перемены окажутся скорее приятными. Может появиться возможность отправиться в небольшую поездку, посетить интересные мероприятия или встретиться с человеком, которого вы давно не видели.
1: Козероги, сегодня вы будете настроены на результат и сможете закрыть важный рабочий вопрос. Однако не пытайтесь закончить абсолютно все. Некоторые задачи потребуют свежего взгляда, который появится только после полноценного отдыха.
2: Водолеи, пятница принесет свежую идею, которая поможет изменить привычный рабочий процесс или решить давнюю бытовую проблему. Но вечером вероятны неожиданные планы. И чем меньше вы будете держаться за заранее придуманный сценарий, тем интереснее пройдет время.
1: Рыбы. Сегодня вы будете особенно хорошо чувствовать настроение окружающих. Это поможет вовремя поддержать человека или избежать ненужного конфликта. И совет от звезд.

0: Просто проявляйте чуткость, не отказываясь от собственных планов и желаний.
1: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Авторадио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
4: Музыка громче, день ярче.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Ивана Шейнина. Здравствуйте. Жителям Свердловской области рекомендуют не употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды, выращенные на участках, которые оказались затоплены во время паводка. Даже если плоды выглядят нормально, они могут представлять опасность для здоровья. По словам замначальника Ирбитского отдела Роспотребнадзора Олега Лебедева, если огород оказался в зоне подтопления, весь урожай придется уничтожить. В Роспотребнадзоре также предупредили об опасности рыбы, погибшей во время паводка или оказавшейся на подтопленных территориях. В ней также могут находиться болезнетворные микроорганизмы. Жителям напомнили, что после паводка нельзя пить сырую воду из скважин и колодцев. В эти источники могли попасть стоки выгребных ям, кладбищ и помоек. Перед употреблением такую воду нужно кипятить не менее 5 минут, а лучше всего временно перейти на бутилированную воду. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, вводящие временные ограничения для граждан, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения назначенного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты Федерального собрания. Новые меры будут применять к осужденным к приговору суда или привлеченным к административной ответственности, в том числе за нарушение законодательства об иноагентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению антироссийских санкций или участие в деятельности нежелательной организации. Глава Невьянского муниципального округа Александр Берчук принял решение досрочно сложить полномочия. Вопрос об отставке депутата окружной думы могут рассмотреть уже в эти дни. Заявление написано по собственному желанию. В качестве причины источники УРАРУ называют состояние здоровья главы муниципалитета. Сейчас депутаты ожидают решения областных властей о том, кто станет новым руководителем округа. В ближайшее время в Невьянск может приехать группа чиновников из Екатеринбурга, чтобы обсудить кандидатуру будущего главы. Александр Берчук возглавляет Невьянский городской округ с весны 2017 года. До этого он дважды избирался председателем местной думы в 2010 и 2012 годах. Почти каждый второй соискатель в Уральском федеральном округе заранее изучает информацию о руководстве компании, прежде чем принять решение о трудоустройстве. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter и сервиса DreamJob. Согласно исследованию, для 45% кандидатов публичность руководителя играет важную роль при выборе работодателя. У 33% открытость топ-менеджмента вызывает доверие к компании. Еще 12% признаются, что испытывают гордость за будущего работодателя. При этом почти половина опрошенных отмечают, что открытость стиль общения начальства повышает желание работать в компании. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале слабый западный ветер, солнце светит утром, днем появятся облака, но переменная облачность продержится днем, вечером и ночью, осадков вроде бы сейчас уже не обещают. Температура утром 22 градуса, днем воздух прогреется до плюс 28 градусов.

0: эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Да-да-да, это именно оно, и здесь именно те, кто и в прошлом часе здесь были, а именно...
2: А вы ожидали кого-то другого? Ты вас расстрою.
1: Алина Герин.
2: Александр Данилов.
1: Привет
2: всем. В новом образе, да.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну там что с новым образом и как он появился, вы сможете увидеть видео в нашем группе, в нашей группе Экорадио во ВКонтакте. Чуть попозже, я думаю, либо вечером, либо завтра его выложу. В общем, потому что наш человек, который этим занимается, находится сейчас за пределами Российской Федерации. Серьезно сказал, да? На пляже.
2: На пляже у моря.
1: Море.
2: Попивая вкусное что-то. И заедая тоже чем-то вкусным.
1: Ну, кстати, у вас, если есть планы тоже что-то вкусное поесть, где-то побывать в эти выходные, то, пожалуйста, пишите нам в группу. У нас сегодня, кстати, такая же тема.
2: Да, какие планы вообще на выходные-то у вас?
1: Какие?
2: Часто же мы слышим этот вопрос.
1: А какие планы на выходные?
2: Да, какие планы?
1: Да никаких. А вот чтобы планы, чтобы выходные прошли не так, чтобы было мучительно больно за потраченное время, нужно планчик-то составить.
2: Ну да, конечно.
1: Примерно хотя бы, потому что они короткие всего лишь, там
2: пролетают
1: 1-2 дня.
2: Пролетают быстро, как назло.
1: Да, и пока ты думаешь и репу чешешь, что уже все как бы...
2: Воскресенье вечер уже, да. Уже как бы на работу надо. Эх.
1: Эх. Да, тем более сегодня пятница, это самое лучшее время. Вечер пятницы гораздо лучше, чем вечер воскресенья.
2: Ну да, не могу не согласиться, коллега.
1: Поэтому давайте-ка.
2: А если у вас еще день рождения выпадает на выходной, то это вообще суперкомбо.
1: Джекпот просто. Любой человек на это надеется, ждет и верит в это, что на выходной, что в пятницу выпал день рождения. Так, кто у нас еще сегодня именинники? Кто такие счастливцы? Так, Ирина Мирошниченко, Роуз Бёрн, кто это, не могу сказать. В общем, какие-то красивые девушки, я смотрю. Вот в основном леди сегодня отмечают дни рождения. В основном все это леди. Но самая красивая леди — это Дженнифер Лопес. Уроженка Нью-Йорка. Девушка, которой 50 плюс.
2: Да.
1: С небольшим.
2: А выглядит она на все 20.
1: Ну, ладно, 20, сколько на 30.
2: Сколько энергии, сколько огня
1: а вот,
2: в ней.
1: Да. А вот работоспособности
2: да.
1: Как на 20.
2: Сколько желания вообще творить и создавать, и двигаться, мне кажется, вот с нее нужно брать пример.
1: Да, Дженнифер Лопес родилась и выросла в небогатом районе в Нью-Йорке, в Бронксе, в пуэрториканской семье, посещала школу для девочек, с детства занималась хореографией, пением и спортом.
2: Ну вот, в принципе, да, все, все пригодилось, да.
1: Ой, кстати, она обладательница какого-то количества золотых малин, ну, это премия за антипремия, да, за самую худшую роль, какой-то

0: там количество большущее. 4-6 раз она номинировалась на «Золотую малину».
1: Не актриса, но певица потрясающая.
0: Да, но тем не менее, это тоже надо уметь. Столько фильмах, в таких фильмах сняться, чтобы еще так в 6 умудриться попасть.
1: Ну да.
0: Да, но тем не менее, Джей Ло одна из главных поп-исполнительниц 2000-х. В 2012-м журнал Forbes назвал ее одной из самых авторитетных знаменитостей в мире.
1: Ну да, а как?
0: А ее многочисленные романы. Ну как романы? Мы все следим за последним романом, но тем не менее, она в 98-м году была замужем за официантом Охани Ноа, потом она стала супругой танцора Криса Джада, после этого, после второго развода она познакомилась с Беном Аффлеком и там понесла.
1: Вот это да,
0: это
1: качели, вот эти эмоциональные.
0: Вместе,
1: да.
0: Потом они расстались, потом она женилась на Марке Энтони, потом родила двух детей, потом развелась с 14-ми, снова не с Беном.
1: Ну это жизнь, это жизнь, что?
0: Да, все следят, все переживают, смотрят. Ах, красивая пара.
1: Да, красивая Дженнифер Лопес.
0: Красивая Дженнифер Лопес, да. Да и вообще, красивые все именинники сегодня.
1: Это да.
0: И вообще классные все люди сегодня.
1: Ты такой позитивный сегодня.
0: Это, видимо,
1: интересно, цвет. Почему? Потому что у тебя борода поменяла цвет?
0: Да, видимо, что-то красное. Когда что-то яркое на тебе, то оно и как бы и транслируется далее. Так, кстати, а вот Дженни Лой у нас и в эфире.
1: Да, и вот самое отличное время ее послушать.
0: Именинница Джей Ло. Делаем громче.

0: Эко-радио. Реклама. 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834 35 411 411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
0: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Алина, а ты-то смотри, смотри, смотри, тут что-то, что
1: куда, куда
0: новости
1: смотреть,
0: шоу-бизнеса, что? Это что говорят
1: а
0: наши
1: что?
0: Отечественные, наши вот эти вот все православные, вот это все, вот наш Си-Руси главный-то вот этот вот, который товарищ шаман.
1: Так,
0: он же,
1: что он?
0: Он же сменил образ. Новое лето.
1: Он перекрасился?
0: Нет, смотри.
1: Нет? Он, не знаю...
0: Побрился наголо?
1: Побрился, да.
0: Нет,
1: нет.
0: Он отпустил бороду?
1: Нет.
0: Кстати, мне кажется, вот хорошо бы ему как-то седая такая лопата большая.
1: Длинная, да?
0: Да, такая... православном стиле.
1: Слушай,
0: исконно-русском.
1: Ну, свяжись с его менеджером, предложи идею.
0: Хотя у него волосы, наверное, крашеные, белые, да?
1: Да.
0: Мне кажется, они крашеные.
1: Да, конечно,
0: поэтому...
1: ну да, как будто бы они не натуральные.
0: Не натуральные, да, и борода тогда получится тоже коричневая, серая.
1: Ну, ему придется черная. Красить бороду тогда. Он возьмет у тебя онлайн-урок по покраске бороды.
0: Ну да, Ярослав, обращайтесь. Мы все расскажем, как. Мы все Ярославу скажем, как лучше быть.
1: Как что делать, что с чем смешивать, да?
0: Ну это все так, мы все так фантазируем. А на самом деле, что Ярослав сделал, так это он сжег именно, он исполнил мечту многих женщин, да?
1: Так.
0: Взять какую-то вещь, выбрать, сжечь ее. Сжег свои штаны. Кожаные, легендарные.
1: Да?
0: Легендарнейшие штаны, которые прошли с ним не всю Россию, можно сказать, матушку. Наверное, в них везде, во всех концертах ходил.
1: На всех

0: Видео.
1: Да, они же такие неубиваемые. Вот, видимо, пришлось даже, чтобы от них избавиться, в русскую так. печь. Пришел вот в избу, в русскую печь, и так символично их этим хомутом, или как это называется, обручем, чем вот это засовывают
0: да,
1: в печку.
0: Да.
1: Отправил их, и все, не знаю уж, какой там черный или белый шел после этого. Коромыслом,
0: что?
1: Не коромыслом.
0: А что дальше? А как дальше?
1: Ну и все, а дальше он стоит в рубашке какой-то такой вот, типа, в русском стиле, какой-то такой распашоночке.
0: Все к одному,
1: в
0: да.
1: В широких штанах.
0: Ну давно пора.
1: В кафтане в таком, можно сказать.
0: Ну и хорошо.
1: Ну, новый образ.
0: Что? Как будто бы это более органично смотрится, чем кожаные штаны.
1: Да, вот он готовится к своему концерту в Кремле. 22 ноября состоится у него новый концерт. Юбилейный, кстати. Юбилейный. Интересно, чего он юбилей? Ну ладно, мы узнаем это 22 ноября, наверное. Из всех утюгов страны. Будет.
0: Юбилейный концерт. Ну, как будто бы, я говорю, как будто бы правильно поменять образ, а почему бы и нет. Все, вот, лето, вот, как ты сказал, это маленькая жизнь. Вот, хотите поменять образ, что-то вот, ну, как-то вот уже устали от этой повседневности. Один из способов – это поменять что-то в себе, в своем образе. Это действительно работает.
1: Да, по-другому себя почувствуете.
0: Да. Освободитесь от чего-то.
1: Да, что-то новое придет. Вот как вот у шамана, вот на шамане он сейчас себе что-нибудь, какой-нибудь новый хит будет у него.
0: Да, 100%.
1: Что-то новое.
0: Как рубаху наденет руссконародную.
1: Как так... рубаху надену, да, одену. Да как пойду я по матушке, матушке пою.
0: Так что, не знаю, хорошо, молодец.
1: Хорошо,
0: не боится экспериментов и не боится как бы застрять уже в узнаваемом образе. За это респект.
1: Респект, да. Ну что же, движемся дальше. Тоже у нас диджей Кайга, Антон Токарев. И будет вот эта утка.
0: Радиоутка.
1: Радиоутка, да. О чем сегодня поговорим?
0: Раз у нас очень часто сегодня за это утро слово «борода» как-то проскакивало.
1: Борода – это богатство рода.
0: Да. Вот мы и решили, что факты будут именно про нее.
1: О бороде.
0: Да, о бороде,
1: так,
0: да.
1: Так, все бородачи, кто сейчас есть, у кого есть возможность, пожалуйста, давайте вот Антон Токарев про «Седьмой лепесток» за как запоет, так сразу же берите телефон и набирайте 41-66-66 в утке. Поговорим о бороде.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Лучший способ справиться с каким-то страхом – это развлечься. Развлечься вы можете уже через одну минуту в передаче «Радио Утка». Ну, а в принципе, звонить нам уже можно потихонечку. 41-66-66. Номер нашего телефона, да, Алина?
1: Да, все верно.
0: Ждем. Пока слушаем музыку.

0: радио «Утро».
1: Ну что?
2: Кря-кря.
1: Всем кря-кря. А это все почему? Потому что радио «Утро» прямо сейчас у нас уже готовы факты интересные. Сегодня будем говорить про бороду.
2: Про бороду, да. 41-66-66, номер нашего прямого эфира. Так, пока у нас Антон Токарев пел, нам уже охотник позвонил.
1: А, у нас уже есть охотник, потрясающе.
2: Да,
1: это отлично.
2: Давайте знакомиться.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Александр.
1: Александр, что-то знакомый голос, как будто бы у Александра.
3: Ваш постоянный радиослушатель Александр Борисов.
1: Ура, Александр Борисов! Здравствуйте, как у вас дела?
3: Здравствуйте, все отлично, все замечательно. Еду с работы, два выходных впереди.
1: Отлично.
2: Какие планы на выходные?
3: Ждет сад.
1: Сад, дача,
3: огород. Грядки.
1: Так.
3: Огород. Огород, загорать, надо успевать ловить теплые деньги.
1: Вот,
3: и
1: вот.
3: Слушать любимую музыку.
1: Вот, это супер, это
2: хороший
1: отлично,
2: план.
1: Это здорово. Александр, носили вы когда-нибудь бороду?
3: Нет.
1: Нет. Мечтали вы когда-нибудь о бороде?
3: Есть люди, которым идет борода, мне кажется, не, мне не пойдет.
1: Ну, нет. ничего страшного.
3: Не мечтал,
2: Да, тут нет, тут об этом не мечтают, к этому, знаешь, как-то
1: приходит,
2: само собой, да. Если нет, то не надо человека заставлять.
1: Ну все, я поняла, я не лезу в ваши вот в эти дела. Так, ну что, отлично. Александр, у нас три факта, правда или ложь, нам нужно с вами угадать и не услышать звук смеющейся утки.

0: вот такой. Да, вот такой неприятный, нам этого не надо. Ну что, Александр, давайте...
1: Поехали.
0: Да, поехали. Давайте поохотимся. Александр, правда ли, что в Древнем Египте борода была символом власти, и даже женщины-фараоны носили искусственную бороду?
2: Мне кажется, да.
0: Кажется, да. Ну, Александр быстро отвечает. Я думаю, что мы также быстро и проверим этот факт на правду или ложь.
3: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, Александр, да, все правда. Да. Значит, Хатшепсут, например, носила такую бороду искусственную, церемониальную, и была она символом власти действительно.
1: Ну, я сейчас вспоминаю, да, на этих, на рельефах,
0: да,
1: на пирамидах.
0: Да,
2: там, да, да, да. Просто недавно как раз смотрел на Ютубе, там один канал хороший смотрю про историю, и там вот это вот, прям бросилось в глаза вот про пирамиды и вот эта бородка у них.
0: Вот, отлично. Вот.
1: Борода всему голова.
0: Читайте, смотрите, иногда что-то в ради утки вам и поможет. Отлично. Александр, у нас осталось еще два факта. Правда ли, что страх перед бородой имеет название? И называется он паганофобия. Правда ли это или нет?
1: Паганофобия,
2: да. Слышал такое слово, да, есть.
0: Есть.
1: Почему такое обидно? Ну-ка, давай-ка узнаем. Надеюсь, что это неправда. Ну-ка.
3: Ну, теперь вся утка наша.
2: Нет!
0: Да!
1: Слушай, ну это тот момент, когда я не рад, что это правда.
0: Паганофобия.
1: Что это за паганофобия? Почему паганофобия? Это боязнь бороды.
0: Да, да, страх перед бородой. Вот так вот.
1: Ну, паганофобия нам не нужна.
0: Александр, ну вы просто потрясающе идете быстро, четко, правильно. У нас остался последний факт, и я надеюсь, что подарок от Экорадио будет вашим. Правда ли, что рост бороды не зависит от времени суток?
2: Ну, то есть, рост?
0: Рост, да. То есть, ну, она растет как хочет. Там, может, ночью расти, может быть.
2: Нет, мне кажется, днем быстрее растет.
0: Днем быстрее
2: растет. Неправда.
0: Неправда, да? Это ложь. Ну, давайте проверим.
3: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да!
0: Да, борода растет быстрее днем, действительно, чем ночью. Это связано с активностью обмена веществ, уровнем гормонов там и всего подобного. Александр, вы просто потрясающе. Быстро, четко. Всех уток поймал. У меня коллега в шоке сидит. Я не знаю, то ли от фактов, то ли от...
1: Я в шоке от паганофобии.
2: А вы ему скажите, у тебя есть борода, я скажу тебе «да».
0: Точно. Как же я забыла эту коронную фразу. Точно, коллега.
1: Хорошо.
0: Так, ну что, Александр, мы вас поздравляем сердечно от всей души. Оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Ну что, дорогие друзья, вот так вот.
1: Вот так. На следующей неделе еще будут интересные факты.
0: Я стараюсь.
1: Без паганофобий. Нам паганофобия не нужна.
0: Ой, как зацепило,
1: да,
0: тебя.
1: Да, вообще зацепило, что за название такое. Ладно, это «Радио Утка», передача, где мы узнаем что-то новое. Поехали.
4: «Радио Утка».

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
3: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
4: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Клава Кока только что. А мы вчера не поздравили ее, между прочим, с днем рождения.
1: Вчера день рождения, да, был? А как мы так пропустили
0: Клавушку? А вот я не знаю, как вот мы так с тобой, коллега, наше упущение.
1: Как-то мы Коку-то пропустили, это не порядок.
0: Вот так вот.
1: Совершеннолетняя, совершенно-таки летняя.
0: Вот мне нравится такая-то игра слов.
1: Да.
0: Молодец, Клава.

0: уже. Совершеннолетняя, значит, она может 18 раз уже отжиматься, приседать. Если совершеннолетняя.
1: Да.
0: Если смотрим по Газванову.
1: Да. Ой, я хочу, девушка... чтобы ты тоже такой тренд снял.
0: Че,
1: отжиматься, как Олег Газманов.
0: Слушай, ты меня мучаешь, а? Ты меня, значит, сейчас она покраску бороды развела. Сейчас что, у меня сейчас 40 с лишним раз
1: отжиматься? 40 с лишним? А ты что, четко не можешь сказать, сколько? 40 с лишним?
0: Не помню, сколько там. Я после 40 перестал считать.
1: Оно и правильно. Ну а что?
0: Но в принципе, я могу.
1: Ты можешь, я бы не...
0: Оценивая свои силы, я могу.
1: Я бы не говорила тебе, если бы ты не мог. А ты можешь все, коллега.
0: Какие приятные слова.
1: Ну, правда. Я запомню, я запишу.
0: Ладно, мы подумаем, возможно, мы в понедельник...
1: Ты до зимы можешь потренироваться.
0: Если выходные пройдут не бурно, тогда попробуем.
1: Попробуем? Прямо вот летом?
0: Ну, если не в начале недели, нет, почему? Если не в начале... А что, в смысле до зимы?
1: Ну, я думала, плюс еще новое отжимание.
0: Ну, ты что, господи, это ерунда. За неделю мы это достигнем. Ты это сам сказал,
1: это не я.
0: Вот в конце следующей недели ждите, 42 раза отжимается в прямом эфире.
1: Отлично, отлично.
0: Господи, зачем мне это говорить?
1: А вот ты сказал, что язык твой иногда врагом выступает. Ну, ладно, значит, мы сегодня обсуждаем, какие у вас планы на выходные. А может быть, вы отпуск планируете? А если вы планируете отпуск, то нужно бронировать какие-то гостиницы, отели. А может быть, вы хотите японскую практику потренировать, 10, использовать? 10, а знаешь, какую?
0: 10 секунд до музыки у нас.
1: Да, ну я не успею рассказать.
0: Ладно, рассказывай дальше.
1: Спасибо. Значит, японская практика снятия стресса называется как руи кацу, она называется.
0: Ой, так название хорошее.
1: Слезная терапия.
0: Ой, еще лучше.
1: Да, значит, токийский отель предложил гостям уникальную услугу.
0: Какая?
1: Номер для уединенного плача.
0: О-о-о.
1: Да, то есть там постояльцам могут выдавать фильмы, драмы, ну, показывать фильмы, драмы.
0: Счастливое, там,
1: выдавать мне салфетки нежные и средства от припухлости век.
0: Как хорошо.
1: Да.
0: И главное, тебя никто не трогает, включает нужную музыку, дождь за окном, барабанит такой искусственный вид, начинаешь.
1: Да, ты в Японии снимаешь стресс.
0: Я в Японии, у меня закончились деньги, у меня истекла виза. Как мне вернуться?
1: Там я стою здесь жить.
0: Там у шамана новая песня 22 ноября.
1: А я остаюсь в Японии. Как тяжело.
0: Как тяжело. Хочу на матушку землю.
1: Ну, значит, вот. Как вариант вам для отдыха еще один.
0: Так, отлично. Да, поплакать это всегда мы рады. Но
1: как говорится, поплакали. Ага, и пошли дальше.
0: Да, вот так и делаем. Отличный план на выходные. Так, ладно, давайте музыку послушаем и узнаем, что там гороскоп на сегодня говорит.
2: Ты думал все понарошку,

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну я думаю, что мы будем довольны от гороскопа. Гороскоп говорит, что пятница пройдет под знаком завершения, освобождения от накопившегося напряжения и неожиданных перемен. Короче, в привычках и планах. Неожиданных перемен.
2: Так, короче, в общем, понятно.
1: В общем, да, от напряжения долой. Планы меняем только в лучшую сторону. Что-нибудь хорошее давайте сделаем в эти выходные.
2: Но ну, более подробнее для каждого знака прямо сейчас. Овны, утром вы можете почувствовать, что окружающие действуют слишком медленно. Желание ускорить события окажется сильным, однако давление на коллег или близких вызовет сопротивление. Овны, оставляйте окружающим пространство для самостоятельных действий.
1: Тельцы. Эта пятница поможет разобраться с материальными вопросами. Вы сможете пересмотреть расходы, найти более выгодный вариант покупки или решить проблему, связанную с оплатой или документами. В работе не стоит начинать масштабное дело перед выходными. И совет дня – укрепите то, что приносит пользу, прежде чем искать что-то новое.
2: Близнецы. День принесет много общения, причем часть разговоров возникнет совершенно неожиданно. Вам могут написать люди, с которыми вы давно не поддерживали связь, или предложить встречу, не входившую в первоначальные планы. Но вы, близнецы, не подтверждайте участие, пока не поймете, сколько сил оно потребует.
1: Раки, сегодня вам может понадобиться больше тишины и личного пространства. Не все окружающие сразу поймут ваше настроение, поэтому лучше спокойно объяснить, что вам необходимо ненадолго снизить темп.
2: Львы, пятница даст возможность проявить себя в необычной ситуации. Возможно, придется быстро заменить коллегу или помочь другу. Ну а в личной жизни вероятен яркий момент, комплимент, приятный сюрприз или встреча, которая значительно улучшит ваше настроение.
1: Девы, сегодня вы сможете завершить сразу несколько небольших дел, которые долго откладывали. Каждая из них в отдельности казалась незначительным, но вместе оно создавало ощущение постоянной незавершенности. Так что завершайте все, что накопилось, но не ищите новые поводы держать себя в напряжении. Расслабьтесь.
2: Весы, пятница поставит перед вами вопрос. Чего хотите вы от ближайшего будущего? Вот задумайтесь. А вечер подойдет для красивого отдыха, прогулки, встречи с друзьями или посещения места, где вы давно хотели побывать.
1: Скорпионы, сегодня вы можете почувствовать скрытое напряжение в отношениях с коллегой или близким человеком. Не пытайтесь игнорировать его, но и не начинайте разговор с обвинений. Возможно, причина окажется гораздо проще, чем вы представляете.
2: Стрельцы, эта пятница способна нарушить первоначальные планы, но перемены окажутся скорее приятными. Но может появиться, кстати, возможность отправиться в небольшую поездку, посетить интересные мероприятия или встретиться с человеком, которого вы давно не видели.
1: Когда, как не в пятницу?
2: Ну, отлично же, да.
1: Супер. Движемся дальше. Козероги. Козероги, сегодня вы будете настроены на результат и сможете закрыть важный рабочий вопрос. Однако не пытайтесь закончить абсолютно все. Некоторые задачи потребуют свежего взгляда, который появится только после полноценного отдыха.
2: Водолеи, пятница принесет свежую идею, которая поможет изменить привычный рабочий процесс или решить давнюю бытовую проблему. Ну а вечером, вероятно, неожиданные планы. Чем меньше вы будете держаться за заранее придуманный сценарий, тем интереснее пройдет время.
1: Рыбы, сегодня вы будете особенно хорошо чувствовать настроение окружающих. Это поможет вовремя поддержать человека или избежать ненужного конфликта. Однако, не позволяйте чужим переживаниям полностью заполнить ваш день. Совет дня, проявляйте чуткость, не отказываясь от собственных планов и желаний. Я думаю, что это каждому знаку,
2: да,
1: сегодня
2: конечно,
1: подойдет.
2: Да.
1: Не отказывайтесь от собственных
2: зачем?
1: Планов.
2: Зачем?
1: Не отказывайтесь от собственных планов. Да.
2: Живем жизнь, улыбаемся ей.
1: Но и учитывайте желания и потребности ваших близких, в том
2: ну,
1: числе.
2: Да.
1: Золотая середина. Хороших выходных всем. Здесь были Александр Данилов и Алина Геринг.
2: Всем пока.
1: Пока.
0: Новому дню. Экер.

0: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
0: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
0: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
3: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
5: Музыка громче, день ярче.
6: Эко-радио.

0: На Среднем Урале 10 часов.
1: Новости. О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Жителям Свердловской области рекомендуют не употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды, выращенные на участках, которые оказались затоплены во время паводка. Даже если плоды выглядят нормально, они могут представлять опасность для здоровья. По словам замначальника Ирбитского отдела Роспотребнадзора Олега Лебедева, если огород оказался в зоне подтопления, весь урожай придется уничтожить. В Роспотребнадзоре также предупредили об опасности рыбы, погибшей во время паводка или оказавшейся на подтопленных территориях. В ней также могут находиться болезнетворные микроорганизмы. Жителям напомнили, что после паводка нельзя пить сырую воду из скважин и колодцев. В эти источники могли попасть стоки выгребных ям, кладбищ и помоек. Перед употреблением такую воду нужно кипятить не менее 5 минут, а лучше всего временно перейти на бутилированную воду. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, вводящие временные ограничения для граждан, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения назначенного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты Федерального собрания. Новые меры будут применять к осужденным к приговору суда или привлеченным к административной ответственности, в том числе за нарушение законодательства об иноагентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению антироссийских санкций или участие в деятельности нежелательной организации. Глава Невьянского муниципального округа Александр Берчук принял решение досрочно сложить полномочия. Вопрос об отставке депутата окружной думы могут рассмотреть уже в эти дни. Заявление написано по собственному желанию. В качестве причины источники УРАРУ называют состояние здоровья главы муниципалитета. Сейчас депутаты ожидают решения областных властей о том, кто станет новым руководителем округа. В ближайшее время в Невьянск может приехать группа чиновников из Екатеринбурга, чтобы обсудить кандидатуру будущего главы. Александр Берчук возглавляет Невьянский городской округ с весны 2017 года. До этого он дважды избирался председателем местной думы в 2010 и 2012 годах. Почти каждый второй соискатель в Уральском федеральном округе заранее изучает информацию о руководстве компании, прежде чем принять решение о трудоустройстве. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter и сервиса DreamJob. Согласно исследованию, для 45% кандидатов публичность руководителя играет важную роль при выборе работодателя. У 33% открытость топ-менеджмента вызывает доверие к компании. Еще 12% признаются, что испытывают гордость за будущего работодателя. При этом почти половина опрошенных отмечают, что открытость стиль общения начальства повышает желание работать в компании. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Зиверт с композицией «Эгоистка». Да, порой нужно выбирать себя, но какими-то моментами все же лучше сконцентрироваться на близких, ведь вся наша жизнь — это баланс, а, как говорится, хорошего понемножку. С вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Сегодня у нас долгожданная пятница. Да, это специально для вас музыка играла только что. Вообще, парная на улице, просто очень жарко, можно брать с собой веники, обливаться. Не забывайте

Соблюдать баланс водный, конечно же, пить обязательно 2 литра воды в день, а может даже и больше придется, не знаю. Впереди у нас в этом часе множество крутых исполнителей: Мот, Мари Краймбери, Оффенбах, Ваня Дмитриенко, ну и другие.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция». Когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России у домашних кошек все чаще диагностируют тревожные расстройства. За эти годы продажи успокоительных препаратов для питомцев выросли на 120%. Причина – в условиях содержания. Чаще всего кошки растут у тревожных миллениалов, которые предпочитают не выпускать их на прогулки. В итоге даже редкий выход на улицу становится для животных серьезным стрессом. К тому же эмоциональное состояние хозяев напрямую влияет на психику питомцев. Среди зумеров и миллениалов антидепрессанты принимают каждый второй. Так что, возможно, прежде чем успокаивать кошку, стоит разобраться с собственным настроением. Жительница Орегона Шерри Лич с подросткового возраста одержима бегемотами. Она восхищается их необычной внешностью и силой. За много лет женщина собрала коллекцию, в которую входят игрушки, статуэтки, картины, украшения и даже сумки. Многие экспонаты ей подарили родные, друзья и незнакомые люди. Некоторые бегемоты были сделаны на заказ. В итоге коллекция насчитывает 1086 предметов. И это принесло Шерри место в книге рекордов Гиннесса. Она уверена, что это не предел. Женщина планирует собирать бегемотов до конца жизни и не боится тратить на это время и деньги. А главное, по ее словам, бегемоты часто находят ее сами. На хорватском острове Раб проходит фестиваль песчаных скульптур. В этом году он собрал мастеров из разных стран. Тема фестиваля – песчаные истории, и каждый участник рассказывает свою. Хорватская художница Елена Азинович работает с песком впервые, но уже создала 10-метрового тюленя-монаха. Всего на пляже появилось 5 фигур – черепаха, кальмар, тотем и детские игрушки. Это уже 15-й фестиваль в Лапаре. Мероприятие призвано привлечь туристов на остров. Здесь находится 22 песчаных пляжа. Редкое явление для скалистого Адриатического побережья Хорватии. Так что у путешественников появляется еще один повод задержаться на этом острове. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Мод с композицией «Намек на нас». А почему же мод намекает? Расскажу в информации на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма, ТРЦ Депо и детский центр Эники Беники. Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+. Я впервые слышу об этом фестивале, хоть я совсем немножко светловатый, но мне тоже уже охота на него попасть, поэтому, друзья, подготавливаемся, наряжаемся и только в путь, а поможет нам следующая песня Габриэла, которую мы послушаем на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Шампиньоны свежие 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
4: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо.

0: Фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха.

Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Ари Абдул с треком Bite Marks только что играла в ваших колонках, а Bite Marks переводится как «следы укусов». Настолько оказалась привлекательная исполнительница, что не удержались ее поклонники, как и от следующего исполнителя. Я думаю, в начале и середине нулевых его многие хотели покусать, хотя группа называется «Руки вверх», но все мы знаем ее главного фронтмена Сергея Жуков и не менее крутой Сергей, а именно Сергей Степанов отмечал вчера день рождения, мы его поздравляем, желаем всего самого наилучшего, конечно же, здоровья, денег побольше, удачи, дачу в придачу, и пусть у вас все будет замечательно. Еще раз, Сергей Степанов, с днем рождения, и «Руки вверх», танцы специально для вас, все, кто близкие, и если вы сам, Сергей, слушаете, станцуем, давайте вместе.
1: Присылайте сообщения в группу ВК и слушайте их в эфире.

0: Эко-радио. Реклама. 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Ивана Шейнина. Здравствуйте. Жителям Свердловской области рекомендуют не употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды, выращенные

0: замечены на участках, которые оказались затоплены во время паводка. Даже если плоды выглядят нормально, они могут представлять опасность для здоровья. По словам замначальника Ирбитского отдела Роспотребнадзора Олега Лебедева, если огород оказался в зоне подтопления, весь урожай придется уничтожить. В Роспотребнадзоре также предупредили об опасности рыбы, погибшей во время паводка или оказавшейся на подтопленных территориях. В ней также могут находиться болезнетворные микроорганизмы. Жителям напомнили, что после паводка нельзя пить сырую воду из скважин и колодцев. В эти источники могли попасть стоки выгребных ям, кладбищ и помоек. Перед употреблением такую воду нужно кипятить не менее 5 минут, а лучше всего временно перейти на бутилированную воду. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы, вводящие временные ограничения для граждан, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения назначенного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты Федерального собрания. Новые меры будут применять к осужденным к приговору суда или привлеченным к административной ответственности, в том числе за нарушение законодательства об иноагентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению антироссийских санкций или участие в деятельности нежелательной организации. Глава Невьянского муниципального округа Александр Берчук принял решение досрочно сложить полномочия. Вопрос об отставке депутата окружной думы могут рассмотреть уже в эти дни. Заявление написано по собственному желанию. В качестве причины источники УРАРУ называют состояние здоровья главы муниципалитета. Сейчас депутаты ожидают решения областных властей о том, кто станет новым руководителем округа. В ближайшее время в Невьянск может приехать группа чиновников из Екатеринбурга, чтобы обсудить кандидатуру будущего главы. Александр Берчук возглавляет Невьянский городской округ с весны 2017 года. До этого он дважды избирался председателем местной думы в 2010 и 2012 годах. Почти каждый второй соискатель в Уральском федеральном округе заранее изучает информацию о руководстве компании, прежде чем принять решение о трудоустройстве. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter и сервиса DreamJob. Согласно исследованию, для 45% кандидатов публичность руководителя играет важную роль при выборе работодателя. У 33% открытость топ-менеджмента вызывает доверие к компании. Еще 12% признаются, что испытывают гордость за будущего работодателя. При этом почти половина опрошенных отмечают, что открытость стиль общения начальства повышает желание работать в компании. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, ветер юго-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Раз от Ани Лорак. Видимо, исполнители уже знают свои планы на выходные. А вы знаете? Тогда пишите к нам в группу во ВКонтакте, ведь у нас сейчас проходит опрос как раз-таки про планы на выходные. Есть варианты ответа, что наконец-то

Эйва Макс, Юлиана Караулова, Ёлка и еще множество других крутых ребят. А прямо сейчас Крис Янг с композицией «Именно та». Вы на Эко-радио, с вами Алексей Подольский. Отправляемся в музыкальное путешествие.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос, персик, нектарин, слива. Всего 99 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо. Фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы! Нашла настоящее сокровище.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Ava Max с композицией Kill It Queen. Не надо, конечно, так поступать с королевой, тем более у каждого королева своя. Нужно относиться к ней бережно, с пониманием, хоять и лелеять. Но Юлиана Караулова рассказывает о том, что будет, если плохо относиться к королеве, будет перекати поле, как название ее следующей композиции. Вот сразу поля вспомнились и огороды. У кого какой урожай, тоже очень интересно узнать. Я сам такой человек не огородний, не садовод, но думаю, повзрослее стану, уже пойму. Всем хорошего настроения на Эко-радио, отличной пятницы!

0: подарки.
1: В 33 комода щедрые выходные.
0: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
2: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где

0: Класічні хіти звучать іначе.
1: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!

0: Sia и Kylie Minogue с треком Dance Alone, или же танцую в одиночестве. Порой некоторые вещи нужно делать одному, можно одному и потанцевать, и прогуляться, чтобы подумать хорошенечко, чтобы все мысли пришли в порядок, и как раз таки в те моменты, когда его не ждешь, оно приходит. Чудо от Нюши, это композиция, которую мы послушаем, и пусть сегодня у вас случатся те моменты, которые вы не ждали, но они будут для вас максимально приятными. Вы на Эко-радио. Заряжаемся хорошим настроением в эту пятницу.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
3: Еще бы! Нашла настоящее сокровище.
2: Где?
3: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
2: Значит, пора и мне заглянуть.
3: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
4: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
5: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
6: Подробности акции на сайте masslomart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сдача благоустройства парка на руднике задерживается. Его месяц заливало дождями, воду откачивали помпами. Подрядчик УБТ-сервис мог управиться в конце июля, а теперь наверстывает упущенное из-за непогоды. К сентябрю здесь обещают обустроить полноценное пространство для прогулок с детскими и спортивными площадками. Жители рудника очень любят свой парк. Здесь гуляют целыми семьями, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой. Мальчишки гоняют мяч на футбольном поле. Но единственная на весь район зеленая зона давно пришла в упадок и заросла. Дорожки нуждались в ремонте. С этой весны парк приводит в порядок компанию УБТ-сервис, которая выиграла контракт 60 миллионов рублей. В детской городской больнице Нижнего Тагила открылась первая в городе и вторая.

0: В Свердловской области паллиативное отделение для детей. Здесь помогают маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, а также их семьям. Стационар рассчитан на 10 пациентов. Есть палаты для совместного пребывания родителей с детьми. Все как дома, только за пациентами круглосуточно наблюдают медики. Родителям здесь помогут немного облегчить жизнь. Отделение работает и по программе так называемой социальной передышки. Мама и папа смогут на некоторое время оставить ребенка под наблюдением специалистов, чтобы решить личные вопросы или просто восстановить силы. В Свердловской области 232 выпускника не смогли успешно сдать единый государственный экзамен по обязательным предметам русскому языку и математике. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила первый замминистра образования региона Жанна Фрицка. В региональном министерстве образования напомнили, что выпускники, не преодолевшие минимальный порог по русскому языку и математике, не могут получить аттестат о среднем общем образовании. Госдума приняла пакет законов о бесплатных процедурах экстракорпорального оплодотворения и искусственной инсеминации для жен бойцов СВО. Эта мера поддержки будет действовать и в случае гибели военнослужащего. Соответствующие документы доступны на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Сейчас пройти ЭКО за счет государства могут семейные пары, если у одного или обоих супругов диагностировано бесплодие. Также бесплатная процедура доступна одиноким женщинам с таким же диагнозом. Поправки освобождают жен участников спецоперации от необходимости подтверждать бесплодие для получения этой медицинской помощи. О других событиях мы расскажем в следующем выпуске новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 25 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

«Прошу, не гаси меня», такая красивая песня от Ню, вообще прекрасная песня, и весь прекрасный пол, я вам заявляю, вы красотки у нас, всем вам хорошего настроения, сияйте как солнце, которое за окном, а оно довольно жаркое. В этом часе послушаем Полину Гагарину, Женю Трофимова, Анну Асти и множество других крутых исполнителей, с вами Алексей Подольский, уже все, выходные, как их будем планировать, можно написать в нашей группе во ВКонтакте, Эко-радио, в комментарии, проголосовать в вопросе. Ну а прямо сейчас послушаем трек «Shut up and dance», потому что порой разговоры бывают лишними, и нужно просто слушать музыку и танцевать, чем мы прямо сейчас и займемся.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, TNT7, со скидкой до 650

0: тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали? Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
2: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Коллаборация от Зары Ларсон на треке Stateside звучит очень молодежно, как будто это из сериала нулевых, и как раз для таких девушек, как Анна Асти, с ее композицией «Цари», за которую мы прямо сейчас послушаем и продолжаем делать комплименты девушкам. Я знаю, что многие эту песню очень-очень сильно любят, поэтому отрываемся в этот пятничный день на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция». Когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково-городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Тедди Свим с композицией The Door, что переводится как «дверь». Но я знаю, где на выходных двери вам будут точно открыты и где вас будут рады видеть. И у меня есть для этого информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов в фестивале рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники Беники, Нижний Тагил, 2026 год, категория

0: 0+, и возможно это добавит вам ярких красок, небольшие штрихи, как в треке «Бурита», которое мы прямо сейчас послушаем.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Сахар кусковой всего 59 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Ух, какие скидки!
5: Еще и подарки?
3: В 33 комода щедрые выходные.
5: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
2: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. О страшной трагедии на реке Чусовая по Нижним Тагилам информагентству «Синовости» рассказала участница сплава Ксения. На их стоянку обрушился ураган, на одной из палаток упало дерево и насмерть задавило 62-летнюю отдыхающую. Непогода настигла туристов 22 июля у камня Амутной. Ксения рассказала, что за несколько дней до выезда компания-организатор «Штурм» заверила ее в полной безопасности. Однако по прибытии туристы увидели другую картину. Береговая линия оказалась затоплена, сетки стояли в воде, кухню экстренно перенесли наверх к палаткам, тропинки превратились в скользкую глину. По ее словам, лагерь был перенаселен, палаток было больше, чем в прошлом году, походная баня одна на всех. Отдыхающих было более 100 человек, а 22 июля около 3 часов дня начался сильный ветер, который повалил деревья и задавил одну из туристок. 418 раз с начала 26 года водители нарушили правила дорожного движения, пересекая железнодорожные переезды Свердловской области. Это на 75 случаев больше, чем за такой же отрезок прошлого года. Все нарушения зафиксировали дежурные, информацию передали в госавтоинспекцию. Автовладельцы выезжают на пути при запрещающем сигнале светофора или закрывающемся шлагбауме, пытаются проскочить перед приближающимся поездом или пересекают железнодорожные пути вне переездов. Снижение водительской дисциплины уже привело

0: росту аварийности. За 6 месяцев на переездах произошло 2 ДТП в Свердловской и Тюменской областях. В Нижнем Тагиле признали законным штраф за нарушение правил остановки, зафиксированное мобильным комплексом автоматической фиксации нарушений «Паркон-А». Попытка компании-собственника автомобиля оспорить наказание успехом не увенчалась, сообщили в Тагилстроевском районном суде. В апреле у проходной НТМК камера зафиксировала в зоне действия знака «Остановка запрещена» автомобиль, принадлежавший компании «Уралстроймонтаж». Собственнику назначили штраф в 2250 рублей. Компания обратилась в суд, заявив, что водитель не останавливался, а лишь медленно двигался в транспортном потоке, образовавшемся перед КПП предприятия. Но суд эти доводы не принял. Видеозаписи и фото подтвердили, что машина в зоне действия запрещающего знака не двигалась. Доказательств, что остановка была вынужденной, предоставлено не было. В обжаловании владельцу автомобиля отказали. Постановление Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГАИ оставлено без изменений. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Екатеринбурге. Бескомпромиссная борьба в ближайшие 4 дня развернется на стадионе «Калининец». В Екатеринбург съехали сильнейшие атлеты со всей страны. В течение 4 дней 800 участников будут бороться за 44 комплекта медалей. Среди дисциплин бег на 100 и 400 метров, метание диска и ядра, прыжки в высоту и бег с препятствиями. Каждый из этих видов привлекает десятки болельщиков. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 25 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 30.

Holiday Boy с композицией «Пожары». И действительно, на улице жарко, в нашей студии тоже жарко, потому что здесь играет крутая музыка зажигательная. Ну и сейчас у нас на часах 13.13. Загадывайте желание, успевайте. С вами Алексей Подольский, вы на Эко Радио, пятница уже. И давайте ознакомимся с теми, кто будет у нас в этом часе. Это, конечно же, Зиверт, Рэй, Джонни, ну и множество других крутых исполнителей. А сейчас сыграет коллаборация от Рэй Далтон на треке «Call It Love», «Звонит любовь». Давайте вместе ее послушаем.

0: Радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
3: Еще бы! Нашла настоящие сокровища.
2: Где?
3: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
2: Значит, пора и мне заглянуть.
3: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства»

0: Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Энни Вар с композицией «Любимый человек». Как говорится, каждому человеку нужен человек, а если вы как раз-таки находитесь в поисках, то, возможно, мероприятие, в котором я сейчас расскажу, вам поможет найти ту самую половинку. Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Тогда регистрируйтесь на яркий праздник на сайте turismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники Беники. Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+. Пускай у вас все сложится наилучшим образом, проводите выходные с радостью. Ну а мы прямо сейчас послушаем трек от ABN Hollow. Всем хорошего дня!

0: Эко-радио. Реклама. 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Дуа Липа с композицией Illusion. Какие только иллюзии порой не случаются. Думаешь, вот занимаешься каким-то любимым делом, думаешь, совсем немного прошло, а по итогу посмотрел на время, а там уже не детское время. Также и здесь у нас сейчас с вами вроде бы еще недавно было утро, уже середина дня, совсем скоро вечер. И вот так постоянно в жизни происходит, когда в особенности занимаешься любимым делом. Прямо сейчас послушаем трек NBA. Это, наверное, что-то про баскетбол. Узнаем поподробнее и зарядимся хорошим настроением в эту пятницу на Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. О страшной трагедии на реке Чусовая под Нижним Тагилом информагентству «Всеновости» рассказала участница сплава Ксения. На их стоянку обрушился ураган, на одной из палаток упало дерево и насмерть задавило 62-летнюю отдыхающую. Непогода настигла туристов 22 июля у камня Мутной. Ксения рассказала, что за несколько дней до выезда компания-организатор «Штурм» заверила ее в полной безопасности. Однако по прибытии туристы увидели другую картину. Береговая линия оказалась затоплена, сетки стояли в воде, кухню экстренно перенесли наверх к палаткам, тропинки превратились в скользкую глину. По ее словам, лагерь был перенаселен, палаток было больше, чем в прошлом году, походная баня одна на всех. Отдыхающих было более 100 человек, а 22 июля около 3 часов дня начался сильный ветер, который повалил деревья и задавил одну из туристок. 418 раз с начала 26 года водители нарушили правила дорожного движения, пересекая железнодорожные переезды Свердловской области. Это на 75 случаев больше, чем за такой же отрезок прошлого года. Все нарушения зафиксировали дежурные, информацию передали в госавтоинспекцию. Автовладельцы выезжают на пути при запрещающем сигнале светофора или закрывающемся шлагбауме, пытаются проскочить перед приближающимся поездом или пересекают железнодорожные пути вне переездов. Снижение водительской дисциплины уже привело к росту аварийности. За 6 месяцев на переездах произошло 2 ДТП в Свердловской и Тюменской областях. В Нижнем Тагиле признали законным штраф за нарушение правил остановки, зафиксированное мобильным комплексом автоматической фиксации нарушений ПАРКОН-А. Попытка компании-собственника автомобиля оспорить наказание успехом не увенчалась, сообщили в Тагилстроевском районном суде. В апреле у проходной НТМК камера зафиксировала в зоне действия знака «Остановка запрещена» автомобилю, принадлежавший компании «Уралстроймонтаж». Собственнику назначили штраф в 2250 рублей. Компания обратилась в суд, заявив, что водитель не останавливался, а лишь медленно двигался в транспортном потоке, образовавшемся перед КПП предприятия. Но суд эти доводы не принял, ведь

0: Записи фото подтвердили, что машина в зоне действия запрещающего знака не двигалась. Доказательств, что остановка была вынужденной, предоставлено не было. В обжаловании владельцу автомобиля отказали. Постановление Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГАИ оставлено без изменений. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал в Екатеринбурге. Бескомпромиссная борьба в ближайшие 4 дня развернется на стадионе «Калининец». В Екатеринбург съехались сильнейшие атлеты со всей страны. В течение 4 дней 800 участников будут бороться за 44 комплекта медалей. Среди дисциплин бег на 100 и 400 метров, метание диска и ядра, прыжки в высоту и бег с препятствиями. Каждый из этих видов привлекает десятки болельщиков. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 25 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 30.

Коллаборация от Леонида Агутина в композиции «Она такая». И как всегда, Леонид Агутин звучит потрясающе. Инструментал тоже супер крутой, необычный и при этом заряжающий на хорошее настроение. Всем привет, с вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио, 14.13 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с супер крутыми исполнителями Филатов и Кэрос, Леди Гага, Мия Бойко и еще другие крутые ребята к нам подтянутся на огонек. Ну а прямо сейчас послушаем трек от Лолы Янг под названием «Месси». Это не про футболиста, это немножечко другая история. Всем хорошего настроения.

0: Это радио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томаты всего 79 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 июля.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России у домашних кошек все чаще диагностируют тревожные расстройства. За эти годы продажи успокоительных препаратов для питомцев выросли на 120%. Причина – в условиях содержания. Чаще всего кошки растут у тревожных миллениалов, которые предпочитают не выпускать их на прогулки. В итоге даже редкий выход на улицу становится для животных серьезным стрессом. К тому же эмоциональное состояние хозяев напрямую влияет на психику питомцев. Среди зумеров и миллениалов антидепрессанты принимают каждый второй. Так что, возможно, прежде чем успокаивать кошку, стоит разобраться с собственным настроением. Жительница Орегона Шерри Лич с подросткового возраста одержима бегемотами. Она восхищается их необычной внешностью и силой. За много лет женщина собрала коллекцию, в которую входят игрушки, статуэтки, картины, украшения и даже сумки. Многие экспонаты ей подарили родные, друзья и незнакомые люди. Некоторые бегемоты были сделаны на заказ. В итоге коллекция насчитывает 1086 предметов. И это принесло Шерри место в книге рекордов Гиннесса. Она уверена, что это не предел. Женщина планирует собирать бегемотов до конца жизни и не боится тратить на это время и деньги. А главное, по ее словам, бегемоты часто находят ее сами. На хорватском острове Раб проходит фестиваль песчаных скульптур. В этом году он собрал мастеров из разных стран. Тема фестиваля – песчаные истории, и каждый участник рассказывает свою. Хорватская художница Елена Азинович работает с песком впервые, но уже создала 10-метрового тюленя-монаха. Всего на пляже появилось 5 фигур – черепаха, кальмар, тотем и детские игрушки. Это уже 15-й фестиваль в Лапаре. Мероприятие призвано привлечь туристов на остров. Здесь находится 22 песчаных пляжа. Редкое явление для скалистого Адриатического побережья Хорватии. Так что у путешественников появляется еще один повод задержаться на этом острове. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Леди Гага с композицией The Dead Dance. Веет от этой песни чем-то мистическим. И, кстати, вот раньше, например, рыжие люди считалось, что они как-то связаны с мистикой. Сейчас это, конечно же, байки, но у меня есть интересная информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Тогда регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов: Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год, категория 0+. Ну а мы продолжаем с вами двигаться дальше. И у нас Ева Власова с песней «Танцуй вопреки». Будем танцевать, будем отжигать.

0: Авторадио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
1: В 33 комода щедрые выходные.
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроков, месте и порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

«Елка» с композицией «Проще». И действительно, в некоторых моментах жизни нужно относиться ко всему более спокойно. Тем более, есть такая поговорка: «Жизнь на самом деле проста, только люди ее постоянно усложняют». Так давайте же расслабимся, тем более, что сейчас пятница, проведем выходные замечательно. Прямо сейчас послушаем Teddy Swims с треком «Guilty». Делайте ваши динамики погромче и погнали!

0: Эко-радио. Реклама. 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области число 100 бальников на ЕГЭ выросло почти вдвое, до 289 человек. И что особенно важно, многие 100 бальники – выпускники школ из небольших населенных пунктов. В Свердловской области подвели первые итоги пилотного проекта по внедрению аудио-бейджей для регистраторов поликлиник. 2 месяца 68 сотрудников из 8 медицинских организаций записывали разговоры с пациентами. Всего набралось 10 тысяч часов аудио. Искусственный интеллект транскрибировал записи, проанализировал их и выдал результат. Уровень вежливости вырос с 64% до 71%. На бейджах сотрудников, которые общаются с пациентами, ведется аудиозапись. Затем запись расшифровывается в текст, и искусственный интеллект анализирует его по специальным метрикам, оценивает вежливость, вовлеченность сотрудника в решении задач, фиксирует запрещенные слова. Каждый четвертый уралец хотя бы раз покидал новое место работы в течение первых 6 месяцев. По всей России этот показатель выше 64%, выяснили социологи DreamJob и HeadHunter. Главная причина увольнения – несоответствие реальности ожиданиям. У 55% респондентов условия, описанные на собеседовании, не совпали с теми, что увидели после выхода. Еще 46% разочаровались в компании, а 36% винят отсутствие адаптации на старте. Стиль управления не устроил 27% опрошенных. Жениха для Евы будут искать в Индии. Именно там сотрудники Екатеринбургского зоопарка планируют искать самца для карликовой бегемотихи Евы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор учреждения. Ева приехала в Екатеринбург из зоопарка Эдинбурга в рамках европейской программы по сохранению и разведению этого вида. Карликовые бегемоты находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе насчитывается около 3000 особей, отмечают коллеги из информагентства «Уральский меридиан». Поэтому появление потомства в зоопарках становится важным вкладом в сохранение популяции. В зоопарке надеются, что поездка в Индонезию принесет результаты, у Евы появится пара. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 25 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 30.

Артик и Асти с композицией «Качели». Раньше все мы их любили, а теперь больше предпочитаем качаться под крутую музыку, что мы и делаем для вас на Эко-радио, создавая такие прикольные плейлисты. С вами Алексей Подольский, уже 15-12 на наших эфирных, и расскажу вам, кто будет у нас в этом часе. Бэби Рекша, Сергей Лазарев, Тейлор Свифт, Крем Суда, ну и множество других крутых исполнителей, а прямо сейчас сыграет коллаборация от Оливия Адамс на треке «Телепатия». Будет какая-то телепатия, какие-то волшебства. Ну и пусть в ваше дне, в сегодняшнем пятничном, случаются приятные волшебства, приятные какие-то нестандартные ситуации. Всем хорошего дня!

0: Радио. Реклама.
1: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали? Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
2: Подробности акции на сайте masloMart.com или в центре.

0: «Масломарт». Действует с 18 по 30 июля 26 года.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы! Нашла настоящие сокровища.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Все, поет нам Сергей Лазарев. Ух уж, как зацепила его одна дама, что он такую легендарную песню написал. А вы как думаете, сейчас тем более еще лето, и вообще все прекрасными становятся, еще больше расцветают. И интересно, как эти выходные проведете вы? Заходите в наш опрос в группе во ВКонтакте, голосуйте. Может, кто-то и в действительности проведет эти выходные на свидании какому-нибудь. И пишите в комментариях, будет интересно почитать. И у них сложится любовь, как The Fate of Ophelia от Taylor Swift, композицию, которую мы сейчас послушаем, написанную как раз, вдохновленную Шекспиром, и будем отжигать по полной программе.

0: Это радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 25 июля – фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково-городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Мэри Гу с треком «Обожай». И действительно, не нужно никого обижать. Обожайте себя, своих близких, всю эту жизнь. И тогда вам вернется то, что вы делаете для этого. А с вами был Алексей Подольский. Всем отличной пятницы. Услышимся на следующей неделе. Проведите эти выходные замечательно. Пусть все будет отлично. Прямо сейчас послушаем песню «Where You» на Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
1: В 33 комода щедрые выходные.
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Радио. Радио.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области число 100 бальников на ЕГЭ выросло почти вдвое, до 289 человек. И что особенно важно, многие 100 бальники – выпускники школ из небольших населенных пунктов. В Свердловской области подвели первые итоги пилотного проекта по внедрению аудио-бейджей для регистраторов поликлиник. 2 месяца 68 сотрудников из 8 медицинских организаций записывали разговоры с пациентами. Всего набралось 10 тысяч часов аудио. Искусственный интеллект транскрибировал записи, проанализировал их и выдал результат. Уровень вежливости вырос с 64% до 71%. На бейджах сотрудников, которые общаются с пациентами, ведется аудиозапись. Затем запись расшифровывается в текст, и искусственный интеллект анализирует его по специальным метрикам, оценивает вежливость, вовлеченность сотрудника в решении задач, фиксирует запрещенные слова. Каждый четвертый уралец хотя бы раз покидал новое место работы в течение первых 6 месяцев. По всей России этот показатель выше 64%, выяснили социологи DreamJob и HeadHunter. Главная причина увольнения – несоответствие реальности ожиданиям. У 55% респондентов условия, описанные на собеседовании, не совпали с теми, что увидели после выхода. Еще 46% разочаровались в компании, а 36% винят отсутствие адаптации на старте. Стиль управления не устроил 27% опрошенных. Жениха для Евы будут искать в Индии. Именно там сотрудники Екатеринбургского зоопарка планируют искать самца для карликовой бегемотихи Евы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор учреждения. Ева приехала в Екатеринбург из зоопарка Эдинбурга в рамках европейской программы по сохранению и разведению этого вида. Карликовые бегемоты находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе насчитывается около 3000 особей, отмечают коллеги из информагентства «Уральский меридиан». Поэтому появление потомства в зоопарках становится важным вкладом в сохранение популяции. В зоопарке надеются, что поездка в Индонезию принесет результаты, у Евы появится пара. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 22 до 30 градусов тепла.

0: Только радио. Реклама.
1: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
2: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
1: Где?
2: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
1: Значит, пора и мне заглянуть.
2: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция». Когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
3: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.

Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов. Фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов. Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год. Категория 0+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 31 июля в Светофоре. Голень цыпленка всего 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Фонд. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
3: Еще бы! Нашла настоящее сокровище.
2: Где?
3: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
2: Значит, пора и мне заглянуть.
3: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
4: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Ивана Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на пешеходной дорожке не смогли разъехаться велосипедист и самокатчик. Нетипичное для города ДТП произошло вечером 23 июля на улице Челюскинцев. По данным ГАИ, 21-летний велосипедист и 14-летний подросток на электросамокате встретились на тротуаре у угла дома номер 47. Оба двигались навстречу друг друга, но проявили невнимательность. Ребенка после падения на асфальт с множественными травмами доставили в детскую горбольницу. Его мать хотят привлечь к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющего права управления транспортным средством. На южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором травмировалась женщина с ребенком. Авария случилась на 7-м километре автодороги. 23 июля около 13:30 сообщили в отделении пропаганды госавтоинспекции. Аварию спровоцировал водитель Toyota Land Cruiser. По данным ГАИ, он ехал в сторону села Николопавловское, не выдержал дистанцию и врезался в попутный лифан. В салоне китайца пострадали 57-летняя водитель и ее 17-летний сын. Юноше потребовалась госпитализация. Виновник аварии – житель Екатеринбурга, за рулем 17 лет. Он рассказал, что двигался в потоке, но ехавший впереди автомобиль резко затормозил. Водитель пытался уйти от столкновения, вывернув на правую обочину, но все равно зацепил легковушку. В лесах под Нижним Тагилом начали находить редкие черные лисички. В Европе этот гриб считают деликатесом. Тагильчанка Александра отправилась на грибную охоту в сторону Устюдки. Нашла белых красноголовиков и несколько полянок рыжих лисичек. При выходе из леса наткнулась на семейку редких грибов – черных лисичек. Получилось собрать около 3-литрового ведра. Черные лисички растут в лиственных и смешанных лесах, предпочитая тенистые и влажные места. Практически всегда они соседствуют с обыкновенными лисичками. В этом году на юге Свердловской области редкие грибы собирают ведрами. Богатому урожаю способствуют дожди и тепло. А вот в Нижнем Тагиле черная лисичка все еще встречается не так часто. Интеллектуальный спорт бьет рекорды популярности на Урале. Профессионально шахматами в Свердловской области сейчас занимаются более 20 тысяч человек. Региональное профильное ведомство уже утвердило самый насыщенный в истории турнирный календарь. В расписании сезона десятки соревнований от детских первенств до турниров ко дню города. Впервые на Урале запустят серию этапов в честь ветеранов спорта, а в Нижнем Тагиле проведут отдельные старты для участников специальной военной операции. Также возобновится ежемесячный кубок Гран-при Екатеринбурга, финал которого намечен на декабрь. Главным же событием осени станет Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде. Защищать честь страны в составе сборной России будет гроссмейстер из Екатеринбурга. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 22 до 30 градусов тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
1: В 33 комода щедрые выходные!
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
3: Ты сегодня какая-то особенно счастливая.
4: Еще бы. Нашла настоящие сокровища.
3: Где?
4: В магазине «Венеция». Сейчас там скидки на летние коллекции одежды, обуви, сумок и аксессуаров от лучших европейских производителей.
3: Значит, пора и мне заглянуть.
4: Летние скидки в магазине «Венеция». Любимые европейские бренды по особенно приятным ценам. Магазин «Венеция», когда качество, стиль и выгодные покупки встречаются в одном месте. Нижний Тагил, проспект Ленина, 32. Акция действует до 1 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
7: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
6: «Территория звука».
7: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
6: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
8: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: радио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама, повод, реклама, не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+, комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности в отделе продаж.
5: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: При выборе нового автомобиля важны детали.

0: детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на пешеходной дорожке не смогли разъехаться велосипедист и самокатчик. Нетипичное для города ДТП произошло вечером 23 июля на улице Челюскинцев. По данным ГАИ, 21-летний велосипедист и 14-летний подросток на электросамокате встретились на тротуаре у угла дома номер 47. Оба двигались навстречу друг друга, но проявили невнимательность. Ребенка после падения на асфальт с множественными травмами доставили в детскую горбольницу. Его мать хотят привлечь к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющего права управления транспортным средством. На южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором травмировалась женщина с ребенком. Авария случилась на 7-м километре автодороги. 23 июля около 13:30 сообщили в отделении пропаганды госавтоинспекции. Аварию спровоцировал водитель Toyota Land Cruiser. По данным ГАИ, он ехал в сторону села Николопавловская, не выдержал дистанцию и врезался в попутный лифан. В салоне китайца пострадали 57-летняя водитель и ее 17-летний сын. Юноше потребовалась госпитализация. Виновник аварии – житель Екатеринбурга, за рулем 17 лет. Он рассказал, что двигался в потоке, но ехавший впереди автомобиль резко затормозил. Водитель пытался уйти от столкновения, вывернув на правую обочину, но все равно зацепил легковушку. В лесах под Нижним Тагилом начали находить редкие черные лисички. В Европе этот гриб считают деликатесом. Тагильчанка Александра отправилась на грибную охоту в сторону Устютки. Нашла белых красноголовиков и несколько полянок рыжих лисичек. При выходе из леса наткнулась на семейку редких грибов – черных лисичек. Получилось собрать около 3-литрового ведра. Черные лисички растут в лиственных и смешанных лесах, предпочитая тенистые и влажные места. Практически всегда они соседствуют с обыкновенными лисичками. В этом году на юге Свердловской области редкие грибы собирают в ведрами. Богатому урожаю способствуют дожди и тепло. А вот в Нижнем Тагиле черная лисичка все еще встречается не так часто. Интеллектуальный спорт бьет рекорды популярности на Урале. Профессионально шахматами в Свердловской области сейчас занимаются более 20 тысяч человек. Региональное профильное ведомство уже утвердило самый насыщенный в истории турнирный календарь. В расписании сезона десятки соревнований от детских первенств до турниров ко дню города. Впервые на Урале запустят серию этапов в честь ветеранов спорта, а в Нижнем Тагиле проведут отдельные старты для участников специальной военной операции. Также возобновится ежемесячный кубок Гран-при Екатеринбурга, финал которого намечен на декабрь. Главным же событием осени станет Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде. Защищать честь страны в составе сборной России будет гроссмейстер из Екатеринбурга. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 22 до 30 градусов тепла.
2: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнений.

Информация на правах рекламы. 26 июля в 14 часов. Фестиваль рыжих в ТРЦ Депо. Вы обладатели огненного цвета волос или рыжей бороды? У вас есть рыжий питомец? Регистрируйтесь на яркий праздник на сайте tourismnt.ru. Подробности у организаторов. Центр туризма ТРЦ Депо и детский центр Эники-Беники. Нижний Тагил, 2026 год. Категория 0+. Это

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама по Тагилов не оферта. Указана минимальная цена на Джейку 6.6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
5: Если бы я сказал, что сегодня можно получить бензин бесплатно, вы бы дослушали?
6: Тогда запоминайте. Только сейчас. Масломарт. Черноисточинское шоссе 72D. Проходите обслуживание автомобиля и получайте сертификат на бензин. Масломарт. Когда выгода действительно ощущается.
7: Подробности акции на сайте masloMart.com и в центре Масломарт. Действует с 18 по 30 июля 2026 года.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: 25 июля. Фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз», Нижний Тагил, 2026 год.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
6: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
7: Реклама ООО «Тагиловта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Ух, какие скидки!
9: Еще и подарки!
10: В 33 комода щедрые выходные!
9: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
10: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
11: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
12: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. 25 июля фестиваль бардовской песни и семейный праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: Итоги дня в ближайшее время в студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Сдача благоустройства парка на руднике задерживается.

0: Его месяц заливало дождями, воду откачивали помпами. Подрядчик УБТ-сервис мог управиться и в конце июля, и теперь наверстывает упущенные из-за погоды. К сентябрю здесь обещают обустроить полноценное пространство для прогулок с детскими спортивными площадками. Жители Рудника очень любят свой парк. Здесь гуляют целыми семьями, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, мальчишки гоняют мяч на футбольном поле. Но единственная на весь район зеленая зона давно пришла в упадок и заросла. Дорожки нуждались в ремонте. В прошлом году за благоустройство этой территории по федеральному проекту формирования комфортной городской среды проголосовали 56 тысяч тегельчан. С этой весны парк приводит в порядок компания УБТ-сервис, которая выиграла контракт на 60 миллионов рублей. В детской горбольнице Нижнего Тагила открылось первое в городе и второе в Свердловской области паллиативное отделение для детей. Здесь помогают маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, а также их семьям. Стационар рассчитан на 10 пациентов, есть палаты для совместного пребывания родителей с детьми. Все как дома, только за пациентами круглосуточно наблюдают медики. Сегодня паллиативный статус в Горнозаводском округе имеют 183 ребенка. Из них 30 находятся на респираторной поддержке, а 14 на искусственной вентиляции легких в домашних условиях. Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова уверена, что открытие отделения позволит приблизить помощь к семьям, которым раньше приходилось самостоятельно справляться с большинством проблем, либо ездить на лечение в Екатеринбург. Жителям Свердловской области рекомендуют не употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды, выращенные на участках, которые оказались затоплены во время паводка. Даже если плоды выглядят нормально, они могут представлять опасность для здоровья. По словам замначальника Ирбитского отделения Роспотребнадзора Олега Лебедева, если огород оказался в зоне подтопления, весь урожай придется уничтожить. В Роспотребнадзоре также предупредили об опасности рыбы, погибшей во время паводка или оказавшейся в подтопленных территориях. В ней также могут находиться болезнетворные микроорганизмы. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 22 до 30 градусов тепла.

0: праздник «Зажигайка» в Ермаково городище. Яркие шоу, пенная вечеринка, гигантские шары и подъемы в небо, фейерверк и лучшие впечатления для всей семьи. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В России у домашних кошек все чаще диагностируют тревожные расстройства. За эти годы продажи успокоительных препаратов для питомцев выросли на 120%. Причина – в условиях содержания. Чаще всего кошки растут у тревожных миллениалов, которые предпочитают не выпускать их на прогулки. В итоге даже редкий выход на улицу становится для животных серьезным стрессом. К тому же эмоциональное состояние хозяев напрямую влияет на психику питомцев. Среди зумеров и миллениалов антидепрессанты принимают каждый второй. Так что, возможно, прежде чем успокаивать кошку, стоит разобраться с собственным настроением. Жительница Орегона Шерри Лич с подросткового возраста одержима бегемотами. Она восхищается их необычной внешностью и силой. За много лет женщина собрала коллекцию, в которую входят игрушки, статуэтки, картины, украшения и даже сумки. Многие экспонаты ей подарили родные, друзья и незнакомые люди. Некоторые бегемоты были сделаны на заказ. В итоге коллекция насчитывает 1086 предметов. И это принесло Шерри место в книге рекордов Гиннесса. Она уверена, что это не предел. Женщина планирует собирать бегемотов до конца жизни и не боится тратить на это время и деньги. А главное, по ее словам, бегемоты часто находят ее сами. На хорватском острове Раб проходит фестиваль песчаных скульптур. В этом году он собрал мастеров из разных стран. Тема фестиваля – песчаные истории, и каждый участник рассказывает свою. Хорватская художница Елена Азинович работает с песком впервые, но уже создала 10-метрового тюленя-монаха. Всего на пляже появилось 5 фигур – черепаха, кальмар, тотем и детские игрушки. Это уже 15-й фестиваль в Лапаре. Мероприятие призвано привлечь туристов на остров. Здесь находится 22 песчаных пляжа. Редкое явление для скалистого Адриатического побережья Хорватии. Так что у путешественников появляется еще один повод задержаться на этом острове. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей

0: Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: Итоги дня в ближайшее время в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сдача благоустройства парка на руднике задерживается. Его месяц заливало дождями, воду откачивали помпами. Подрядчику БТ-сервис мог управиться и в конце июля, и теперь наверстывает упущенные из-за погоды. К сентябрю здесь обещают обустроить полноценное пространство для прогулок с детскими спортивными площадками. Жители рудника очень любят свой парк. Здесь гуляют целыми семьями, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, мальчишки гоняют мяч на футбольном поле. Но единственное на весь район зеленое. Зона давно пришла в упадок и заросла. Дорожки нуждались в ремонте. В прошлом году за благоустройство этой территории по федеральному проекту формирования комфортной городской среды проголосовали 56 тысяч тегельчан. С этой весны парк приводит в порядок компанию БТС.

0: сервис, которая выиграла контракт на 60 миллионов рублей. В детской горбольнице Нижнего Тагила открылось первое в городе и второе в Свердловской области паллиативное отделение для детей. Здесь помогают маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, а также их семьям. Стационар рассчитан на 10 пациентов, есть палаты для совместного пребывания родителей с детьми. Все как дома, только за пациентами круглосуточно наблюдают медики. Сегодня паллиативный статус в Горнозаводском округе имеют 183 ребенка. Из них 30 находятся на респираторной поддержке, а 14 на искусственной вентиляции легких в домашних условиях. Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова уверена, что открытие отделения позволит приблизить помощь к семьям, которым раньше приходилось самостоятельно справляться с большинством проблем, либо ездить на лечение в Екатеринбург. Жителям Свердловской области рекомендуют не употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды, выращенные на участках, которые оказались затоплены во время паводка. Даже если плоды выглядят нормально, они могут представлять опасность для здоровья. По словам замначальника Ирбитского отделения Роспотребнадзора Олега Лебедева, если огород оказался в зоне подтопления, весь урожай придется уничтожить. В Роспотребнадзоре также предупредили об опасности рыбы, погибшей во время паводка или оказавшейся в подтопленных территориях. В ней также могут находиться болезнетворные микроорганизмы. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 25 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 22 до 30 градусов тепла.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
8: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
9: Каверленд ждет тебя!

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Этот гостевой эфир не будет обычным, потому что сегодня с нами Заяц. Тот самый персонаж, знакомый с детства. Заяц, убегавший от волка, встречавшийся практически в каждой русской сказке. Выходит из леса в город. Он решил полностью переписать свою биографию, не быть просто милым персонажем из детской книжки, а стать современным, заметным, дерзким, даже немного бунтарским. Он удивлен, что современные дети знают иностранных супергероев и хочет стать для них примером из славянского фольклора. Заяц решил выйти из сказки и стать новым героем, а на первом шаге реализовать себя через музыку. Сегодня он выбрал техно, потому что оно – отражение города, его ритм.

его энергии. Что еще нам известно? Заяц не один человек, за его маской команда. Они придумали персонажа, чтобы он появлялся в разных местах и привлекал к ним внимание необычным способом – музыкой и перформансами. Сегодня он сыграет из студии, но когда-то вы точно увидите его вживую.

Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все получается.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.